0: Да, можно даже небо достать рукой, но я предпочитаю вариант, когда всем лицом, да, в песочек. Ну, не прям, конечно, можно через полотенце, чтобы прям уж совсем никаким образом лицу не навредить, чтобы на нем никаких царапин и только пигмент от солнышка яркого. Да, хочется отдыха, хочется моря, но это в лучшем случае. Океан тоже бы подошел, хотя водичка плотненькая и довольно пахучая. Нет, лучше, наверное, наши красивые широкие реки. Я планирую в этом году именно такой отдых, и в скором времени он наверняка осуществится. Того и вам желаю. Отдохните как следует. Комары, правда, не о моих пожеланиях, не в принципе о наших желаниях не ведают. Часиков 8. Знаете, я бы вам очень рекомендовал с Волжского, например, берега уходить. 3:30 на наших раскладинах. Еще полчасика, и у нас уже наконец наступит раннее московское утро. Надеюсь, сегодня обойдется без дождей. Я бы проверил, что там точно говорят синоптики, но с другой стороны, говорят они точно каждый день, но привираются тоже на регулярной основе. Поэтому вот просто не знаю, но хотелось бы надеяться. Всем-всем-всем желаю отличного утра, дня и вечера заодно, в зависимости от города-героя вещания Русского радио. Митя Фомин прямо сейчас, песня «Никому», «Останусь» от города 312, и Сергей Лазарев тоже очень скоро подтянется. Песня называется «Ароматом».
1: На Русском радио.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
0: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Не знаю, может быть, мне показалось, но односторонние претензии как-то скучновато. Хотя, с другой стороны, не спорю, может быть, у вас дома так называемые бумажные стены, и от соседей череду взаимных претензий вы уже просто наизусть знаете, и односторонние для вас это просто праздник души. В любом случае, я за то, чтобы вам было приятно, а мне всегда хорошо с вами. Среди самых лучших песен на русском радио и даже золотой истории, как, например, со следующим треком от Андрея Губина под названием «Лиза». Ну а прямо сейчас мы с вами с удовольствием, надеюсь, отслушали коллектив «Непара» с песней «Плачь и смотри». Я желаю вам, конечно же, отличного первого дня, наступившего второго дня летнего месяца. 1 июля. С чем вас и поздравляю. Сильные надежды возлагаем на этот месяц, что он будет не просто календарным и вообще никак не будет смахивать на своего братца, который мы уже преодолели. Хотелось бы чего-нибудь прям совсем уж тепленького, не только днем, но и ночью. Ведь русское радио с вами круглосуточное. Чего мы будем мерзнуть-то в отдельные отрезочки времени? Всем-всем-всем большущий привет, и да, пусть у нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Да, в глобальном смысле этого слова. Ожидание на вещи не очень. Поэтому, действительно, как и пела в начале свежего музыкального часа Мари Краймбрери, давай не ждать. А если вы еще относитесь к той категории, как я, кто даже когда из ванны выходит, находит повод, ну, посидеть чуть-чуть. Нет, не на пасашок, так называемый, не на дорожку. Нет, просто здесь я посохну, здесь чего, а в итоге я где-нибудь там залип опять в интернете, и потом смотришь на часы и думаешь, вот я еще из дома не вышел, а уже опоздал. Безобразие, конечно, но ничего с собой поделать в этом отношении не могу. Более того, даже спасибо за это себе не говорю никогда, даже в самые отчаянные моменты лирики, когда вроде как чуть-чуть, но люблю себя. В общем, желаю вам одновременно в одном скетче и любви к себе, и, разумеется, правильности в графике составления и его следовании, само собой разумеется. Сегодня среда, день незначительный сам по себе, но 1 июля — это, знаете ли, первый день второго летнего месяца. С этим обстоятельством вас поздравляю, и хочу, чтобы у вас все было хорошо. До осени вплоть, а там посмотрим, может быть, еще лучше. 4.06 у нас и у вас. Наконец-то раннее утро накрыло и нашу с вами аудиторию. Вам желаю доброго рабочего уже, вам добрейшего дня, а вам вечера не менее доброго, разумеется. И, конечно же, русского радио как можно больше. У нас лучшая музыка и самые крутые исполнители. И все это, конечно, для вас.
1: На русском радио.

0: ума не приложу, когда это за луной вдруг закрепился малиновый цвет. Раньше он вроде как был сиреневым с легкой подачей Леонида Агутина. Но вот моя Мишель и их новая версия на малиновой луне. Как мне кажется, летом должен доминировать цвет апельсина. Да, летом цвет, вкус уже непосредственно в декабре. Что касательно всего остального, то есть в целом большого светлого чувства, то бишь любви, это вообще должно быть прозрачным. Или книжка-раскраска, если уж хотите, потому что, ну, изначально, безусловно, перед вами чистый лист, а потом, уже потом, вы действительно его доведете до ума и раскрасите. Вы, кстати, знали, что те самые знаменитые греческие скульптуры, которые мы привыкли видеть уже в качестве ремейка римского, были не беленькими, они изначально были раскрашенными. Я когда узнал, я был в шоке, ей-богу. Я, честно говоря, даже предположить этого не мог. Ну, вот по факту. Что уж тут говорить. А что касательно любви, есть и она, есть и желание. И потребность в ней тоже заодно имеется. И все это в одной песне. «Отпетые мошенники» исполнят. Дальше Полина Гагарина, Филипп Киркоров, а также Артик и Асти. Ну и я, Дмитрий Лебедев, как и обещал, до 7 утра между песнями исключительно в вашей компании. Всем еще раз большущий привет и с первым днем второго месяца лета.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Деньги – зло. Но чем больше у меня этого зла, тем я добрее. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

ни туда и ни стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой?

0: Ну, тут, знаете, как с белыми ночами. Противопоставить абсолютно нечего. Найдем, конечно, другие поводы для гордости. Я сейчас говорю исключительно про водичку. Москва, Нева называлась песня от Ирины Дубцовой и Леонида Руденко. И если Нева — это реальная река, то Москва — это все-таки... Помним искусственное водохранилище, но прекрасное, если в него не бросать пластиковые стаканчики и все остальное. Я надеюсь, вы этого и не делаете. Просто на всякий случай сказал. Что касается нашего с вами дальнейшего, у нас тут намечается Алсу. Перспектива навряд ли нам обрисует, скорее поделится тем, что было вчера. Что же до всего остального, что-нибудь из любимого обязательно подтянется. На русском радио, как и всегда и везде, свято место пусто не бывает. И вообще мы никогда не молчим. У нас море позитива, отличные исполнители и самая любимая музыка. Ну и, конечно же, наилучшие пожелания в течение всего дня вам уже лично от меня. Зовут Дмитрий Лебедев. Остаюсь, согласно собственному обещанию, до 7 утра. Между песнями будем слышаться.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, вообще-то, на мой взгляд, довольно странные размышления происходили в голове у Артура Пирожкова, учитывая, что локация обозначена в песне как ночной клуб. Что это интересно, он такое мог в пределах ночного клуба подарить? Ну, может быть, еще одну порцию алкоголя, но это бы только усугубило ситуацию. Или, я не знаю, что-то привычное. Он же как у нас... Как, ну, погоди, лучший мой подарочек — это я, возможно. Но это, опять же, не изменило бы в корне ситуацию. В общем, оставим ее как есть. Песня получилась забавная. Песня уже укоренилась на волне русского радио. Так и происходит, если треки вам нравятся. Не забывайте их отмечать, когда слышите новиночку. Что до нашего дальнейшего, ЯТЛ называется песня от Зиверт. «Приду без повода» у Дмитрия Колдуна появится. Так что... Появятся гости из будущего. Вижу песню под названием «Самый любимый враг», а также группа «Добро» и Виктория Дайнека. Всем-всем-всем по-прежнему большой привет! Сколько бы времени у вас ни было, на это не меняет ситуации, что сегодня 1 июля. А это, как вы понимаете, в корне отличается от какого-нибудь там 30 июня. Да, начался второй месяц лета. Очень сильно надеемся, что он нас не подведет. Мы за жару. В умеренных, конечно, количествах. Ночью, чтобы было попрохладнее. В общем, я сейчас в голове рисую идеальную картинку. А там уж как получится, я не знаю. Доброе утро, доброго дня, доброго вечера вам. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: все будет хорошо.
1: Русское радио.
0: Лето.
2: Мне нужен твой совет.

0: И да, есть, конечно, разница, когда время тикает, когда ложь выходной и когда рабочее время проходит под аккомпанемент тикания. Хочется отметить именно второй вариант, потому что в первом хочется, чтобы тикало несколько медленнее. Выходные всегда хочется продлить. А вот в будни, ну, тоже нет ничего плохого. Если время тикает, во-первых, оно продвигает вас к обеденному перерыву, уже хорошо, а потом и к окончанию рабочего дня. Кстати, у вас уже добрейшего вам вечерка. Но в любом случае, если вы устали во время рабочего процесса и вам хочется освободить голову, ну или, я не знаю, что-то там в голове своем осуществить веселенькое, то, конечно же, тушьтесь. И когда уже на выходе поймаете удачную шутку, пришлите ее на Русское радио. Наш сайт www.rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Не Антона, конечно же, шутки, а именно вашей. Будете ходить в замечательной футболочке Русского радио со своей эксклюзивной шуточкой. По-моему, красота. В общем, со всеми подробностями, как всегда, можно ознакомиться там же, на сайте www.rusradio.ru. Вообще, я в вас верю. Наверняка получится что-нибудь отличное.
1: На Русском радио.

0: лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Мечтаете сесть на диету? Найти новую работу? Начать новую жизнь? Специально для вас. Каждую неделю. Понедельник. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Нет, ну Владику, конечно, большой привет. В Москве, безусловно, тоже. Но, как говорится, куда ни лети, от судьбы не уйдешь. Солнышко, но и в Африке солнышко. Но есть нюансы. Там бы я полтосиком мазался, как первоначальный вариант. А в России с нашим-то солнцем и тридцаточки достаточно. А то и десятка иногда сгодится. А почему о нем заговорил? Да потому что 1 июля в народном календаре отмечается как Ярилин день. То есть праздник солнышка. Также известен как макушка лета и день Фидула. Вот так называется этот праздник, правильно. Дальше нам что говорит народный календарь? Что это название говорит само за себя. В народе верили, что в этот день будет самым жарким в году. Вот в этом месте ровно мне стало неинтересно. Если наш средний по температуре день будет являться самым жарким этим летом, мне кажется, этот календарик ошибается. По-моему, у нас еще предстоит целая могучая кучка отличных жарких дней, чтобы мы могли подзагорать и все такое. В общем, отменяю я для себя этот праздник, но Ярилушке, конечно же, низкий поклон. Не уходи из Москвы, как обычно это делаешь.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: кстати говоря, абсолютно работающая народная примета. Если на небе всего одна звезда, или там половина, четвертинка, и если не приглядываться, вообще может показаться, что ни одной, погода будет, мягко говоря, странненькая. Всего можно ожидать от предстоящего дня. Но если же небо звездное, то это 100%. День будет солнечный. Мы у друзей, вернее, как мы, я у друзей на даче, на это постоянно ориентируюсь. Попадем мы, например, на водоем под солнышком, валяться, купаться и все остальные летние прелести. Или опять за приезд. 6.07 на наших рускрадийных. Конечно, желаю вам отличного дня, да и в целом жизни, и уж совершенно точно июля. Летнего, настоящего июля. Поздравляю вас с первым днем оного. И предлагаю радоваться этому обстоятельству, если в среду вам уже так надоело работать. Да, иногда нужно переключаться на более приятные мысли, и тогда все сразу заиграет новыми красками. Ну или не знаю, но что вы там больше любите? Может быть, самолетики, может быть, какие-то другие средства передвижения по небу. Юлия Паршут через пару секунд летит. Так и называется песня. Вместе мы от Five Star Family. Следом подтянется Зиверт в городе лето и Рига Москва от Валерии. Это, конечно, не все, просто озвучил ближайшее. Добрейшего всем!
1: На русском радио.

Остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Ну, самое смешное, что и в этом отношении мы не можем быть уверены. Ну, абсолютно точно. Мы, как всегда, мы размышляем, на что способно человечество в целом, и мы в частности. А может быть, начальник смотрит с неба, улыбается и думает, хорошо получилось. Я-то вчера развлекался, времени не было заняться судьбой. Смотрел, как теологи рассуждают на тему. Ну, вы понимаете, на что они еще могут потратить свое время. В общем, мне кажется, что ирония со стороны оттуда свыше, она тоже имеет место быть. Но опять же, это не точно, это предположение. Поэтому остановимся на заявлении мото «случайности не случайные» и перейдем уже к делам совсем уж прошлым. Май. Кристина Орбакайте. Дальше появится Марфа, ее свежая песня «Забери меня». Как я уже и говорил, мне нравится, летний вайб, все, что нужно. Ну, а если вдруг вам в данный момент требуется взрыднуть, это тоже возможно, невзирая на то, что вы девушка сильная. За это будет отвечать на русском радио Нюша. И в целом, желаю всем отличного дня, остаюсь почти до 7 утра, и да, считаю, что все у нас будет хорошо. Ну, и это не точно, но я надеюсь.
1: На русском радио.

Ой, какие сложные вопросы задают обычно в песнях. Ну, кто же знает, зачем все это придумали. Мне кажется, чтобы жизнь прикольнее выглядела, как минимум. Ну, или была, как максимум. Ну, например, народные приметы. Ну, тоже кто-то когда-то придумал. Не знаю, на что опираюсь, но тем не менее. Вот, например, на Руси 1 июля в народном календаре считается Ярильным днем. То есть днем солнышка или день Федула по-другому. Собственно говоря, не вдаваясь в подробности, а эти подробности мне не нравятся. На Руси считали, что это должен быть самый жаркий день за все лето. Неправда это все, не хочу я в это верить. Такой холодный июнь был. Нет уж, давайте, чтобы у нас и пожарче дни существовали. И все-таки, Ярилушка обижать нельзя, поэтому максимум, что мы можем сегодня сделать, раз у нас сегодня не праздник всяких переносов, государство не сделало, не подсветилось. Да, сегодня рабочий день, среда, поэтому можно выйти на улицу или отправить парламентарий, или просто высунуться в окошко, получить солнышко на лицо, ну и, соответственно, принести его на рабочее место. Так будет работаться веселее, особенно до пятницы. Да, осталось совсем чуть-чуть. Буквально через 13 минут встречайте наших замечательных перчиков, главное утреннее шоу страны, само собой разумеется. Желаю всем отличного дня, поздравляю вас с первым днем второго летнего месяца, и я считаю, что все у нас будет хорошо. Пока! На русском радио.

вышло на

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России стало сложнее взять микрокредит. С 1 июля микрофинансовые организации МФО по требованию Центробанка начнут строже оценивать доходы клиентов при расчете показателя долговой нагрузки и осторожнее определять, сможет ли человек обслуживать новый заем без риска для семейного бюджета. Как отметили аналитики, изменения не запрещают микрозаймы и не отменяют работу МФО, но меняет логику массовой выдачи быстрых денег. Россия закрыла несколько погранпереходов с Финляндией, Эстонией и Латвией. С 1 июля перестали работать КПП в Ленинградской и Псковской областях, а также в Карелии. В частности, нельзя теперь пересечь границу в Выборге, Светогорске и Печорах. Финляндия с 23 года закрыла несколько КПП на границе с Россией. Латвия в марте прошлого года ввела запрет на пересечение границы для пешеходов и велосипедов. Эстония в сентябре 23-го запретила въезд для автомобилей с российскими номерами. Другим новостям, в России ужесточат требования к чернилам для татуировок. Краски будут проходить тщательную проверку на безопасность. Такой проект закона готовят в Госдуме. По словам депутатов, сейчас в составе пигментов для тату нередко встречаются соли кадмия, канцерогены, соединения олова и другие вредные вещества. Дополнительное регулирование призвано сделать подкожные чернила более безопасными. Ну и последнее. В России почти в два раза выросли продажи книг о тревожности и психологической самопомощи. Чаще всего россияне выбирают литературу о навязчивых мыслях, эмоциональном выгорании и способах справляться с тревогой. Ранее исследования показали, что чтение само по себе снижает уровень стресса, оздоравливает мозг и способствует долголетию. Курс юаня на сегодня 11.49, доллар 78.27, евро 89.27. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Лопаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные, ненаглядные, потрясающие люди. Давайте скорее просыпайтесь. Лет на дворе, красота какая. Становится проще просыпаться, смотреть в окошко, а там солнышко. Вот, в данном случае два солнышка. Здесь главное на главном стартует для вашего хорошего настроения. Дима Морозов, Антон Юрьев, это русский перц на русском радио. Люди, привет.
2: Доброе утро, ты сказал все лето на дворе, а мне показалось селеба на дворе. Думаю, ну селеба вроде завтра должна прийти.
1: А слушай, на самом деле вдруг, а вот ты открываешь здесь у нас вот окна, да? А кто-нибудь подъезжает на лимузине по-любому?
2: Завтра, завтра давай. Сегодня завтра? У нас другая забава. Сегодня у нас переперц.
1: Нет, это переперц. Мы орать сегодня будем.
2: Сегодня вся сцена нам только принадлежит с тобой.
1: И главное, что весь звук нам. И люди так закупились берушами, понимаешь? И хорошо.
2: А мы им за это колонку прекрасную подарим.
1: Чтобы беруши выпали просто, понимаешь?
2: Конечно. Колонка крутая.
1: А что еще?
2: А
1: что
2: еще? А еще деньги, естественно, есть. Это за ваше незнание правильных ответов.
1: Да, за антилогичность, за все, понимаете?
2: Это анти-ЕГЭ у нас будет.
1: Анти-ЕГЭ. 10 тысяч рублей разыграем, естественно. И, конечно же, 12 друзей Морозова здесь придут.
2: Нет, там 11 моих, один твой.
1: А, хорошо. То есть, а весы? Понятно.
2: Скажи мне, кто твой друг.
1: 11 знаков и бизнес. Шикарненько.
2: А сейчас будет песня. Конечно. Сейчас будет песня вот как раз про то, что ты сказал.
1: А подожди, я в присядку сяду сейчас, конечно.
2: Потому что уже первый месяц лета прошел.
1: И 3, 2, 1.
2: Понеслось.
0: Вперед. Главное. Утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Антон и Дима непобедимые. Русские перцы.
1: Пам-парам-пам, пам-парам. Да. Дим, можешь, пожалуйста, вот под эту вот отбивочку потрясающую музыкальную больше не одевать тебя обтягивающая красный синет?
2: Я постараюсь, я очень постараюсь. Но у меня для тебя хорошие новости.
1: Так.
2: Возвращается вот эта фраза коронная из нашего детства. Антоха выйдет! Сейчас он доест и выйдет.
1: Господи, боже мой, я думаю, может, какой-то акушер у роддома орал. Антоха, выйдет. Секунду!
2: Сейчас, короче говоря, компания друзей организовала компьютерный клуб во дворе спального района Москвы. Прямо на улице. Они вывели игру, да, на стену трансформаторной будки, поставили столы с ноутбуками, разложили пуфики. То есть дворовой футбол в прошлом, настала эра вот этого дворового киберспорта.
1: Это нормально. Помнишь, даже фестиваль был огромный в Казани. Вот этот, да, и киберспорт с реальным спортом объединили.
2: Вот.
1: Нормально, нормально. Слушай, а может тогда мы тоже бизнес какой-то замутим? Давай
2: какой?
1: Уже, раз все возвращается на круги своя, давай видеосалон откроем. Вот, ты видеосалон откроешь, а я рядом проявку фотографии печатаю.
2: Давай я открою видео, а ты салон.
1: Что-то ты сейчас запутал меня, подожди. А погоди, а прибыль-то напополам?
2: Конечно, но в салоне просто еще, знаешь, такие ковбои есть, которые приходят.
1: Господи, боже мой, тебе было то, знаешь, то суперменом, то ковбоем надет. Уймись, я прошу.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио!

0: многие ведь не спят и до рассвета ждут, когда же мы зачитаем перченый гороскоп.
1: Конечно, стоит ли просыпаться, выходить из дома или дома остаться?
0: Да, вот и слушайте, Овны, сегодня важно не распыляться на все сразу. Одна цель принесет вам больше пользы, чем целых 10.
1: Да, Телец, привет. Но вас ждет день, когда многое получится проще, чем ожидалось.
0: Ой, люблю такие дни. Близнецы, неожиданное вдохновение поможет найти красивое решение сложной задачи.
1: Раки, сегодня стоит позволить себе немного спонтанности.
0: Левушки, вас ждет приятный знак того, что ваши усилия не проходят зря.
1: Дева. День подходит для того, чтобы пересмотреть старые планы и доработать их.
0: Весы, сегодня вы сможете легко сгладить острые углы в любом разговоре.
1: Да, но скорпионы, вас ждет шанс завершить важное дело на очень хорошей ноте.
0: Стрельцы, сегодняшний день принесет новые впечатления даже без дальних поездок.
1: Ага, козероги, сегодня полезно обратить внимание на возможности, которые лежат на поверхности.
0: Водолеи, неожиданное предложение заставит вас задуматься о чем-то большем.
1: Рыбоньки, дорогие, вам завершаем. Вас ждет приятный повод поблагодарить себя за правильный выбор, сделанный раньше.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Что слушает страна?
3: Если все не так, на твоем

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Без комиссии.
1: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я не лентяй, я дегустатор безделья. Рекламная служба Русского радио 579-77.

0: из ларца не одинаковых с лица. Дима Морозов и Антон Юрьев. Русские перцы.
1: Конечно, не одинаковых с лица. Димка думает, он покрасивше.
2: Там сказали не одинаковых.
1: Ну и что? И без разницы. В России набирает популярность, знаешь что? Нытинг. Вот, человеку платят, чтобы пожаловаться на работу, личную жизнь босса, плохих друзей и токсичных коллег. Ну, там список продолжается еще. При этом собеседник должен просто слушать и поддерживать говорящего, не перебивая его всякими непрошенными советами. Кроме того, россияне нанимают людей, которые будут оправдывать любой их поступок. Будь то опоздание в офис, лишний кусок тортика. Исполнитель обязательно докажет, что прав только заказчик, а ошибаются все остальные. Понятно?
2: Вот, кстати, да, это очень полезная, между прочим, миссия.
1: Это опция называется внутренний голос, если кто не знал.
2: Не, вот. Ну нужен какой-то внешний голос еще.
1: Да?
2: Который скажет тебе.
1: Который наружу.
2: Извне, который тебе скажет, что, Антош, ты молодец. Ну съешь еще лишний кусочек торта. Ничего не будет страшного. Ну да, вот такие... Дураки вокруг тебя рядом. Ну что ж, теперь за один ты самый умный, самый красивый, самый классный.
1: Да когда ты мне говоришь постоянно, в чем тут нытинг-то?
2: Вот, с вас 5000.
1: В смысле, с вас 5000? Раньше ты называл это дружеской поддержкой. Ты офигел, что ли?
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это группа BIS.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Но научиться петь за ночь тоже невозможно, поэтому да. мы вам это сможем, кстати, продемонстрировать совсем скоро.
1: Слушай, а большинство артистов так и не скажешь, что вот такое ощущение, что за ночь научились петь, да?
0: Ну, что получилось, то урок и выпустили.
1: Ну, слушай, английский язык во сне учили, да?
0: Да.
1: Вот, от депрессии во сне избавлялись.
0: По методу и Луны Давыдовой.
1: Да, и Луны Давыдовой. Вот, а, естественно, а что еще? Вот, сейчас учится петь во сне.
0: Вот, и я рад, что у группы Бис получается петь. Может, быть, когда-нибудь и мы тоже приблизимся к этому эталону.
1: Нет, нет, ни в коем случае. Ты что? Ты что? Даже если мы с тобой так встанем, начнем делать какие-то синхронные движения, все равно будем как Тарапунька и Штепсель.
0: Да, чур я Штепсель.
1: Ладно, не надо угрожать сразу.
0: Так, давай, пожалуйста, назовем номер телефона. Нам нужен человек, с которым мы поиграем в игру «Переперцы».
1: Господи, пожалуйста, 8-495-995-105-7.
0: Дзынь-дзынь-дзынь.
1: Дзынь-дзынь-дзынь, туда, это «Переперцы».
2: Русские перцы на русском радио.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Хотели любимых песен? Так слушайте.
4: Все нормально, у хулигана.
2: Только лучше.
4: Останься со мной.
2: Только любимое.
5: Каждому по факту рядом нужен человек.
2: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
13: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
14: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
15: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
16: В ленте.
1: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: Переперцы на русском радио.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Катя работает менеджером по работе с регионами.
2: Mm-hmm. Ничего
3: себе. Что это за компания? Чем ваша компания занимается? А название можно не говорить.
1: Можно не говорить. Компания занимается кормами для животных.
2: Кормами для животных. Вот
3: все, значит, региональные собаки тоже накормлены.
2: Это в первый раз, когда мой кот проснулся рано утром для того, чтобы... Это что это за тетя Катя? Простите, пожалуйста, что это такое?
3: Все, Катя, телефон ваш у нас есть, если что, антоновскому коту и кошке.
2: Конечно, от влажного до сухого корма. Отлично. Значит, сейчас Димка объяснит вам правила.
3: Сначала нам скажите, пожалуйста, Катюш, на каком транспорте вы отправитесь в отпуск в этом году?
1: А вот пока не знаю. Ну, пока на машине.
2: На машине?
3: Это что там, цензура какая-то?
2: Нет, она запикла даже, потому что если на машине. Походу, Катька знает места, где бензин. Кать, ты молодец.
3: Так, Катюш, ну, значит, на машине. Сейчас мы с Антоном промычим песню, очень известную, очень любимую. Да, все буквы согласные мы заменим на «м».
2: Ну ладно. А ваша задача ее узнать, а подпеть, не знаю, чтобы как-то.
3: У меня ощущение, что
1: так,
3: нам
1: вы
3: сейчас.
1: Хорошо, пойте, старайтесь.
3: Хорошо.
2: Кать, прости заранее.
3: Мне кажется, нам сейчас кляп какой-то в рот воткнут.
2: Давай.
3: Ну, по сути, по звуку.
2: Давай без пыток.
3: Давай, без
2: споем
3: пыток.
2: Споем и споем, да. Итак, раз, два, три, четыре и.
4: Мимо.

0: пин, бум, бум, пин, бум, бум. Вот.
1: И песок. Нет, не так.
2: А еще раз.
0: Че?
1: А на море песок Жанна Фриске, нет?
0: Мы этого не слышали, подожди. Мимо мемы, мамо.
2: Вы,
0: мамы, муми, мими. Мама, муми, мами. Мамы, муми, мими.
2: Да, там есть песок, там есть мумии.
0: Да. Какие мумии? Ты дурак?
2: Ну, там люди отдыхают. Там, где есть мумии, там люди очень часто делают вот это.
0: Вот
2: отдыхают.
0: Это. Да.
2: Синоним слова отдыхают.
0: Да.
2: Отдыхают.
0: Даже в названии группы есть рыба.
2: Да.
0: Ну что?
2: Да.
1: В названии группы есть рыба.
0: Есть рыба, да.
2: Одна.
0: Там великий актер.
2: Но речная.
0: А фамилия великого актера, который читал про Федота Стрельца. И рыба.
2: Да. Катюша, ну что ж вы.
0: Кать, ты что творишь?
2: А на море песок и релакс на стиле. Нам так нравится. Там, где мы будем чилить.
0: Это же Филатов и Кэрос. Ну, что ты, Кать?
1: Простите, ребята, подвела с утра.
0: Да нет, это мы подвели,
2: Кать. Это вы у Кэроса будете просить прощения, а он товарищ такой.
0: Буду я перед всякой рыбой извиняться, понимаете ли.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
5: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российские банки начнут уведомлять родителей о платежах и переводах их детей. Такие поправки вступили сегодня в силу. Данные о любых операциях, включая снятие наличных, переводы и оплату товаров, будут передаваться через автоматизированную банковскую систему. Информирование будет происходить не в реальном времени, а в форме автоматического отчета, который родители смогут получить по запросу. Московский городской суд запретил отказывать в социальных выплатах детям без постоянной регистрации. В постановлении указано, что регистрация не совпадает с понятием места жительства и не может служить условием реализации прав. Судьи рассмотрели спорный случай, когда женщине-опекуну, переехавшей в столицу с маленьким ребенком, отказали в выплатах. При этом у женщины были регистрация по месту пребывания, договор найма жилья, справка с работы и документ о зачислении ребенка в школу. В историческом здании веерного депо на Комсомольской площади будет создано новое общественное пространство. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Запланировано также комплексное благоустройство территории. Прогулочная зона свяжет выходы из станции метро «Комсомольская» с гастрономическим пространством депо и сформирует единое пешеходное пространство. В нем обустроят разноуровневые террасы, веранды для кафе и выполнят ландшафтное озеленение. Кроме того, во внутреннем дворе оборудуют площадку для сезонных мероприятий, от ярмарок проекта «Лето в Москве» до новогодних программ и концертов. В России на кассах самообслуживания запустили оплату наличными. Первый кэш-приемник появился в одном из московских супермаркетов. Покупателю необходимо внести купюры и монеты в устройство, после чего система автоматически рассчитает и выдаст сдачу, а затем завершит покупку. На этом пока вся информация. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, 8 часов 2 минуточки. Здесь главное на главном продолжается. Дима Морозов, Антон Юрьев. Это «Русский перс» на русском радио, люди. Присоединяйтесь, будем вместе с вами тусить.
2: Ну, чем сейчас занимается, в принципе, наша Полинка?
1: Да, что, она заслужила. Имеет право отдохнуть.
2: У нее

0: Служенный отдых.
1: Да, Полинку отправили на отдых.
0: Да, всего лишь неделька. А потом вернется, и у нас такие планы, между прочим, на август.
1: Вы куда-то едете вдвоем?
0: И ты с нами.
1: Да?
0: Да, в Нижний поедем все вместе.
1: Хорошо.
0: Но это в августе. А пока еще у нас второй месяц лета начинается. Давайте радоваться. Давайте загорать. А я просто хочу тебе, знаешь, что рассказать?
1: Что?
0: У меня тоже повод для радости тут есть. Недавно мы участвовали с командой из моих подружек и друзей в квизе.
1: Угу.
0: Вытащили меня они все-таки. Но тема не была обозначена. То есть ты приходишь, и ты не знаешь, какая тема. Таинственно все было, загадочно. И когда мы сели, значит, за стол, нам раздали все эти формуляры, выяснилось, что тема «Фабрика звезд».
1: И тут ты открыл свою телефонную книгу и готов был отвечать на каждый вопрос.
0: А телефону там, кстати, надо было сдавать в специальный ящик. И это я удачно зашел. Короче, мы заняли второе место.
1: Почему не первое, я не понял?
0: Ну, там был один вопросик, на который я ответа не знал, к сожалению.
1: Про Прохора Шаляпина?
0: Да. Но в нужное время, в нужном месте я все-таки оказался. То есть команда вообще не знала ответа на правильный вопрос. Я там просто чуть-чуть ошибся. Так бы мы заняли первое место. Вот давай, что-нибудь спроси про «Фабрику звезд» у меня.
1: А так, как звали четвертую солистку группы «Фабрика»?
0: Маша Лалыкина.
1: Да ты что, ты смотри, а?
0: Кстати, Казанова, Саша Савельева и Иртонева.
1: Иртонева?
0: Да.
1: Ты выиграл этот квиз.
0: Вот я хочу у наших слушателей тоже спросить. Ой, спасибо за аплодисменты. Спасибо.
1: Голосам себе поставил их.
0: У наших слушателей хочется спросить, когда вы оказались в нужное время, в нужном месте, может быть, ваш навык какой-то пригодился? Или что-то вы сделали такое вот, что вот прям вот ваш поступок судьбы?
1: И сразу же пишите, к чему это привело, ребят.
0: Да,
1: чтобы мы просто понимали. Пишите нам в Максе, у нас канал там, вот в группе ВКонтакте, там пост с красивыми фотографиями, это мы тоже.
0: Да, есть у нас еще
1: мессенджер. И личку.
0: СМС-ки, мессенджеры, все это работает. 8-916-003-105-7.
1: Давайте.
2: На русском радио.

0: Если вам станет грустно, вы заходите, пожалуйста, в наши аккаунты и читайте истории вот эти мотивирующие, когда люди оказались в нужное время в нужном месте. Мы и у вас тоже это спрашиваем сегодня. Ага. Вот нам такое прислали. Светочка говорит, однажды пошла гулять в Стамбуле на набережную, просто без цели, ждала, когда прилетят друзья, и убивала время. Проходила мимо толпы людей, оказалось, что снимают сериал, и нужна была именно моего типажа девушка в кадре. И даже с главным актером надо было контактировать, и меня позвала ассистент по актерам, и я снялась в сериале «Клюквенный щербет».
1: Ничего себе!
0: В нужное время, в нужном месте оказалось.
1: А сколько ты там гулял? Часа 4, вот ты вот когда ездил?
0: Вокруг этой толпы.
1: Да, и чё?
0: Чтобы её заметили.
1: Сняли?
0: Говорит, что да.
1: Блин, вот повезло-то. Ну, вот, может... вот везука, тебе вернется звездой, мне кажется.
0: Да. Но это давно уже было. Сериал-то вышел когда?
1: Ну так что, его показывают, перепоказывают уже, он везде же есть.
0: Она уже, знаешь? Наверное, звезда. Миллион подписчиков.
1: Ничего себе. В номинации Чурчхела года.
0: Да.
1: Прям, знаешь, вот есть...
0: Номинация Кёфты
1: года. Не, мы, конечно, рады за вас.
0: Нет, всего сердца. Это вам сказал Антон, который тоже снимается постоянно во всяких сериалах.
1: Но в «Клюквенном щербете» я не снимался. Меня это очень сильно бесит.
0: Антон, я тебе говорил, учи турецкий.
1: А что?
0: Учи турецкий.
1: А, хорошо, а у тебя есть разговорничек?
0: Турче беливерум, бельерсум.
1: Сам такой.
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика». CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12. Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова 8. Телефон 91-83-37.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820. Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест, Угроватов 12, 651 78381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
2: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
5: Красивой быть легко, но дорого.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы».
1: Здесь те, которые в нужное время в нужном месте оказались, поэтому Морозов, Юрьев, тут это «Русские перцы». Продолжим.
2: Пишите, пожалуйста, ваши истории по сегодняшней теме, когда вы оказались в нужное время в нужном месте. Вот сейчас немножечко геройские сообщения, я вот прям вот их в одну такую категорию выделил.
1: Давай.
2: Когда пришла домой к брату, а у него жена рожает почти на диване, старшую не с кем оставить, ей меньше 2 лет. Мне никто не звонил, не просил прийти, просто утром проснулась с мыслью, что сегодня должна пойти к ним в гости. Вот прям тянула сильно. Вот и пришла. До сих пор благодарят. Жена говорит, иначе я бы рожала на глазах у мужа.
1: Это...
2: А он бы такого не вынес.
1: Почему? Он же сильный дядька, ну, по-любому.
2: Вот. В общем, вам спасибо большое. Ну,
1: чуечка такая есть, знаешь, что ты где-то в другом месте находишься, понимаешь, что твоим родным и близким что-то как-то не так, да?
2: Да.
1: Без приглашения врываешься. Вот, ну, как
2: и помогаешь.
1: Съедаешь весь холодильник и уходишь.
2: Вот еще
1: спасибо.
2: Тоже похоже сообщение. Приехала к подруге без созвона, сама не знаю, что побудило поехать. Захожу и не вижу младшего ребенка. Оказалось, какой-то вялый спать лег. Обычно он очень активный до полуночи. В итоге настояла поехать в приемный покой. Там из носа вытащили кучу фантиков.
1: Да ну ладно.
2: Обалдеть.
1: Ну вот что это за прикол такой, когда дети себе засовывают в нос, вот вся кто игру, это самое, детальку от конструктора, то еще что-то.
2: Есть
1: что?
2: Какие-то базовые такие установки.
1: Нельзя, надо, вот раньше были, вот, понимаешь, большие конструкторы эти.
2: Железные, которые не засунешь в
1: нос. Ты детальку не засунешь, да, капитально, потому что она в 2 раза больше, чем нос, понимаешь?
2: Вот советские конструкторы знали, что делают. А, Минск вот нам пишет, приехала на юбилей к друзьям в кафе, а те не заказали музыку. Вот тут-то я и достала свою флешку. В итоге пела для всего ресторана, еще и денег заработала.
1: А я сяду в кабриоле.
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама на русском.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
15: В прятки интереснее втроем.
16: А для футбола нужно хотя бы 4.
17: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
18: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
19: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
20: оставлены.

0: Русские перцы на русском радио.
1: А что грустить-то вообще?
2: А что грустить, действительно?
1: Не надо грустить. Пишите лучше нам сообщение, когда вы оказались в нужное время, в нужном месте. Вот нам Танюшка написала. Давным-давно были в Прибалтике. На выходные с подружкой поехали и зашли в музей подводной лодки. А оказалось, что там еще приехала выставка «Титаник». А я дикая фанатка этого фильма, всего, что связано с «Титаником». Мы пришли самые первые, ходили по пустым павильонам, а когда вышли, народу было в очереди где-то с километр. Вот так мы случайно попали туда, куда я даже и не мечтала попасть.
2: В Прибалтике?
1: Да, на выставке «Титаник».
2: А экскурсовод был Леонардо с Ди Каприо, сказ?
1: Не знаю, мы с тобой тоже были в прошлом году, помнишь, на подводной
2: лодке? Да, но там ни про какой «Титаник» ничего не говорили. Во-первых, я до сих пор не понимаю, как я это самое прошел и не застрял нигде в этой... Сколько раз мы головой там бились? Господи.
1: Очень много.
2: Как там нужно быть? Каким пластичным нужно быть подводником?
1: Вообще вот хочется, чтобы под водой была невесомость, чтобы там можно было в эти узенькие вот эти проходы пролетать вот так вот без
2: пролетать.
1: Веса.
2: Не, ну можно, если лодка резко затормозит, то придется пролететь.
1: Не, на самом деле, если вы не были в музее в подводной лодке, обязательно сходите, потому что ощущения невероятные вам обеспечены.
2: Очень. А вот столовая, в которую я зашел... закрыл дверь, а вы вытаскивали меня оттуда. Да.
1: Да. Ну, на самом деле, что? Вообще, езжайте в Калининград.
2: Да, правда,
1: там
2: действительно.
1: Там столько всего. Там
2: и
1: есть огромный глобус.
2: Новые янтарные бусики. Те стерлись.
0: Русские перцы. На

0: купол цирка. Полетели, полетели. Ой, не, а то тебе не надо.
1: Не-не, прикольно, я такой, как высоко.
0: Хотя нет, я помню, как ты в цирке летал.
1: Да-да, слушай, тросе. Я тебе хочу сказать, что вот когда меня прицепили, и вот на этой большой лайф-арене я летал, и это страшно. Вот. Я вниз не смотрел, я смотрел на зрителей. Я в первый раз увидел людей, которые покупают билеты на самые дальние трибуны.
0: Да. Но мы с Полинкой сидели.
1: Глаза в глаза.
0: Мы с Полинкой сидели там где-то на первом ряду и думали, ой-ой-ой, застрахован ли Антон?
1: Нашего поймать бы надо, понимаешь?
0: Не, ну это было очень круто, правда. Жаль, что никто больше этого не увидит.
1: Я смотрю, ты мне гастрольный график на лето расписал, сейчас, братка, молодец.
0: Ладно, не, шучу, конечно, это был неправильный ответ на вопрос. Ребята, а вы, пожалуйста, тоже давайте неправильные ответы на наши вопросы и зарабатывайте деньги.
1: Да, кстати, 10 тысяч на кону, ребят, 5 и еще раз 5. Вот вам необходимо позвонить по номерочку телефона и поиграть с нами в игру против правил.
0: 8495-995-105,7.
1: Вперед!
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу, группа «Серебро». Вечер на русском. Реклама на русском.
3: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
13: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
12: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
14: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
15: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
16: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
17: Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни. А я их все знал и подпевал. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Еще как дают, дорогие друзья. Прямо сейчас можем раздавать. Прямо сюда, туда.
2: Вот тут есть 5, лимит. Тут есть лимит.
1: Есть лимит, хорошо. Ладно, я просто думал, точно, против правил, не против лимит.
2: Все, конечно.
1: Хорошо, да. Андрей дозвонился из Смоленска, хочет играть, выигрывать, хочет денег. Вот. Здравствуйте, Андрюша.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Так, значит, Андрюш, сейчас вам быстренько правила, вы быстренько на 5 вопросиков, потом еще на 5 вопросиков.
2: Давай хотя бы с Андреем пообщаемся-то.
1: А что с ним
2: уже
1: общаться?
2: Сразу играть?
1: Он за денежками пришел.
2: Андрей, вы там в Смоленске катались на колесе обозрения?
3: Да.
1: О, видишь, как хорошо. Все, вот и пообщались, да, я так понимаю, да?
3: У нас был праздник в субботу, культурная...
2: Программа.
3: Смоленск, культурная столица России.
1: Ага, понимаете.
3: Молодежная столица России, вернее.
1: Это хорошо.
2: Смоленск назначили молодежной столицей России, здорово.
1: Ну, судя по вашему голосу, вам 18, да?
3: Нет, мне гораздо больше.
1: 19, хорошо.
2: А 20 секунд вам понадобится, чтобы ответить на 5 вопросов от Антона. Ответить неправильно, но очень похоже на правду. То есть какой-то синоним или что-то такое логичное. Самое главное, отвечайте неправильно, получаете 1000 рублей. Если все сделаете верно, мы потом с вами еще и в суперигру поиграем, и вы 10 тысяч заберете.
1: Что там начнется, господи.
2: Готов, Андрей?
3: Да.
2: Время пошло.
1: Прибор, который быстро подогревает еду.
3: Чайник.
1: Что держит в руках во время игры в большой теннис?
3: Мяч.
1: Чем гладит одежду?
3: Доской.
1: Что используют для измерения пульса?
3: Термометр.
2: Ну, термометр мы можем принять.
1: Успел, да. Потому что терм до сигнала было, а мометр чуть позже.
2: Да, это правильно.
1: 4000
2: рублей! Давайте, Андрей, давайте вот сейчас сразу, чтобы не было никаких вопросов ни к нам, ни к вам. Когда мы спрашивали у вас про теннис, вы нам ответили «мяч». Ну, футбольный мяч, я так понимаю, вы имели в виду,
3: ну,
2: да?
3: Какой-то. Да?
2: Или
3: да.
2: Резиновый такой вот, который пахнет еще советский, красный.
1: Который пахнет Советским Союзом, да.
2: Да-да-да. Вот. Этот ответ мы и приняли. Потому что у нас тут написано, если бы вы сказали теннисный мяч, тогда мы бы не приняли и вас бы просто отправили домой.
1: А он тебе прям так сейчас взял и раскрылся. Я имел в виду теннис. А, извините, я другой.
2: Ну, в общем, что, 4000 рублей, Андрей.
1: Да, Смоленску огромный привет, вас обнимаем.
2: Пока.
0: Игра против правил. На русском радио.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
4: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова 26.
6: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
9: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Изменились правила перевода денег через систему быстрых платежей. С 1 июля переводы по СБП будут привязываться к налоговому идентификатору ИНН человека. Банки должны будут заполнять ИНН при переводах и платежах. Финансовые аналитики уверяют, что для граждан ничего не изменится и что на скорости проведения операций нововведение не отразится. В России появилось два новых страхования жизни с выплатой инвестиционного дохода. Первая страховка с объявленной доходностью, при которой выплата зависит от общей инвестиционной деятельности страховой компании. Вторая страховка с расчетной доходностью, при которой доход зависит от прибыльности конкретных активов. Такое страхование жизни доступно только физлицам, имеющим статус квалифицированного инвестора. Еще одно условие – вложить надо сразу 6 миллионов рублей. В России выросли продажи электромобилей и гибридов, совмещающих бензиновый двигатель с аккумуляторной тягой. На прошлой неделе на учет встали 1700 автомобилей с гибридной силовой установкой. По сравнению с предыдущей неделей спрос вырос на треть. Как пишут «Известия», одна из причин – новостной фон. Очереди на автозаправках и рост цен на топливо сподвигли на покупку тех, кто раньше просто присматривался к электромобилям. И последнее. Каждый второй россиянин снимает стресс путешествиями. Это показал опрос с участием 1000 человек. Для большинства респондентов поездки – это смена обстановки и новые впечатления. Путешествия помогают улучшить эмоциональное состояние, позволяют отвлечься от рутины и набраться сил. Ранее психологи отмечали, что отпуск для организма начинается уже в дороге. Когда человек находится только в ожидании отдыха и не знает, что конкретно ждет его на месте, происходит перезагрузка психики. На этом пока вся информация. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Самая популярная сегодня фотография — это где девушка сидит рядом с тарелкой супа и подпись «1 июля».
1: 1 июля.
0: Да. В общем, всем, кто сейчас занимается вот этим приятным делом, поглощением пищи, вам приятного аппетита.
1: Да, а я ехал в салон и по дороге нечаянно купил себе красный борщ.
0: Ну, в общем, все, что вы сейчас употребляете, пусть вам это все будет в узкую талию, как говорится.
1: Да, действительно, в узкую талию, вот, чтобы легко все было.
0: Мы-то с Антоном знаем про узкую талию абсолютно все, в теории.
1: Как говорится, вода дырочку найдет, арбуз с уважением.
0: Антон Юрьев здесь, Дима Морозов тоже вместе с вами.
1: Привет!
0: Это утреннее шоу «Русские перцы», а мы сегодня у вас спрашиваем, когда вы оказались в нужное время в нужном месте. Кстати, ресторанов это тоже касается.
1: Действительно. Вот, ты знаешь, идешь на какое-нибудь мероприятие, раз, а кто-то там палатку открыл. И тут ресторан, в общем, в нужное время, в нужном месте. Я тут недавно увидел, что

0: оказывается, на крупных закрытых стадионах, да, внутри, вот где вот, ну, беговая дорожка, да, по кругу, внутри, там, по, значит, это самое, напротив сцены, огромное количество палаток вот этих вот.
1: Торговых. С едой.
0: Да, с едой, с чаечком, с кофеечком. Думаю, ничего себе, как
1: удобно. Это не
0: удобно
1: для спортсменов, это для зрителей.
0: А, конечно, потому что они смотрят концерт, потом, а пойду-ка я туда вот вдаль на трибуны.
1: Да. Ну, это, Антон, про тех же самых людей, которые на фудкорте сидят рядом со спортзалом.
0: А, фудкортницы их называют.
1: А, теперь это так. Да. В общем, вам приятного аппетита, вам хорошего спорта, а вам просто сидите и развлекайтесь. Пишите нам по сегодняшней теме, когда вы оказались в нужное время, в нужном месте. Мы ждем ваши текстовые голосовые сообщения в нашем канале в Максе.
0: Да, есть еще ВКшечка, там пост под ним можно писать. Ну и, конечно же, личка. Личка.
1: 8-916-003-105-7.
0: СМС.
2: На русском радио.

0: и перцы на русском радио.
1: Ну, кто там появился в нужное время, в нужном месте, и как понеслось радость-то?
2: Вот. Расскажите нам об этом, пожалуйста. Вот Настя Морозова нам написала, она говорит, что она мастер попадать в нужное время, в нужное место. Шла зимой с работы вечером. Компания пьяных негодяев решили повеселиться, окружив беременную женщину. Она не могла справиться с такими мужчинами, но она была иностранка. Как говорится, добро должно быть с кулаками. Я в итоге, в юности я занималась в клубе «Дружина Крепость», с двоюродным братом учили самообороне, многому другому. Короче, я положила в шар в снег и как разогнала этих негодяев. И эти храбрые зайцы разбежались, а женщина оказалась нашей новой соседкой. Вечером они пришли с супругом поблагодарить меня.
1: В смысле, не понял, в лице противоположного пола, то есть вот мужики, вот мужчины эти окружили беременную
2: женщину.
1: Их
2: очень тяжело назвать мужчинами, конечно, в этой ситуации.
1: Да это уроды.
2: Это уроды, да. Ну, Настя, вам большое спасибо, вы молодец.
1: Ага. Ну, а пацанам вот этим нужно... Вот,
2: ну, их уже, я думаю, что судьба наказала.
1: Еще как, да.
2: Ой. Вот. А у нас, кстати...
1: Разбежались, ударились.
2: У нас, кстати, если не про наказание, а про награды поговорить, да, давайте про хорошее все-таки. Mm-hmm. Мы ведь награждаем людей, которые хорошо шутят.
1: А ты спрашиваешь, не то, что хорошо шутят, понимаешь? Люди, которые хорошо шутят, они получают что? Они получают популярность, славу, радость и, конечно же, автографы. Вот, а если вы любите смешить людей, то тогда, естественно, смешите не только друзей, но и... Естественно, нужно смешить всю страну. Присылайте свои шутки на сайт rusradio.ru, а лучшие из них прозвучат в эфире в исполнении Антона Юрьева.
2: Кто это? Это ты.
1: Прикольно, биполярочка у меня началась. Вот, а их авторы получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Вот, все подробности на нашем сайте.
2: Ждем.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
3: Реклама на русском.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова 8. Телефон 91-83-37.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
10: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу же пожалела об этом.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Расскажите нам, пожалуйста, как вы попали случайно в нужное время, в нужное место. Вот Света нам говорит: а я однажды оказалась на экзамене на поступление в актерский вуз. Mm-hmm. С подружкой пришла. Я поступила, а подружка нет.
1: Да. А, слушайте, простите, пожалуйста, ну, такое бывает практически повсеместно.
0: Смешно
1: что...
0: тебе.
1: А, не, ну
0: твои
1: все...
0: друзья тоже, наверное, не поступили.
1: Не, подожди, подожди, там все нормально, просто один раз было действительно, когда, ну, обратился один человек, который сейчас уже живет не в этой стране, да, и говорит: слушай, мне вот нужно на показ в театр, да, вот, а там обычно приходишь, это самое, играешь пару отрывков, да, вот, и мне, естественно, нужен партнер, потому что я же не буду там монолог прочитать. Вот, я говорю: конечно, пойдем, да, вот, а мы все, подрепетировали, все, мы это самое пошли, я в режиме свиты играет короля, как бы вокруг него там вентилирую, как и Аки Юпитер, вот, а, естественно, потом, значит, через неделю мне отзванивается из этого театра и говорит: Антон Ильич, здравствуйте, скажите, пожалуйста.
0: На постоянку вы, не хотите?
1: Вы не хотите вот как-то служить, начать уже опять вот театру?
0: А ты сказал, я служу Советскому Союзу.
1: Да-да-да, в репертуарном раскладе. А молодого человека того, вот это самое, его не взяли, вот, но он не расстроился особо, он ушел в бизнес, у него сейчас все хорошо, к театру не имеет никакого отношения, но играет по жизни, мам, не горюй.
0: Кстати, если мы про сцену вот заговорили, нам написала еще Викуля, она говорит: а я однажды пришла на концерт к артисту, который забыл слова песни, и я вышла на сцену и подсказывала ему.
1: Это повсеместно. Это повсеместно, как из имя артисты, у которых есть огромное количество хитов, они просто разворачивают микрофон на стадион, да, в зал, да, и говорят: а, ну где же вы? И вот так
0: Викуль,
1: вот происходит.
0: Викуль, вы знаете, есть такие артисты, которые делают вид, что они забыли слова, чтобы вот таких красоток, как вы, вывести на сцену,
1: да,
0: и дать вам звездный час.
1: Проверочку прошли!
0: Да.
2: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: ему на суточную.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: На многое человек готов закрыть глаза за банкнотами крупного номинала. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы». Русские
2: перцы. Расскажите, как вы попали в нужное время, в нужное место. Вот нам Нурия написала. Дело было летом, в разгар поступательной кампании. С сыном приехали в кассу железнодорожных билетов. Нам нужно было на ближайшее время купить билет в Москву. К сожалению, подходящих вариантов не было. За нами в очереди стояла женщина. Она по своим обстоятельствам сдавала два билета на поезд в Москву. Как раз вот тогда, когда нам было нужно. С сыном подождали, пока она оформит возврат. И потом сразу выкупили эти билеты.
3: Вот это, понимаешь, подфартило.
2: Да.
3: Подфартило. У меня один раз тоже такое было, но у меня не получилось. Просто эти сдали билеты, да, и там, а в системе билеты не найдены. Видимо, там кто-то в ожидании, это самое, все. А вот раньше же было удобно.
2: Антон, я с тобой не пойду передать никогда ни в какое, ни в казино, ни в лотерею играть.
3: Почему? Потому что я несчастливый. Я не фартовый.
2: Это ты сказал. Но я об этом подумал. Вот в Нижневартовске живет наша слушательница. Она в мае прошлого года поехала с сестрой в Екатеринбург на недельку. У них там квартира.
3: До второго.
2: В первый же день по приезде они поехали с сестрой гулять по городу. Гуляют, значит, тут звонят из управляющей компании и спрашивают: «Вы дома?» Звонят соседи, говорят: «Вы их топите?» В принципе, да, мы дома, будем через полтора часа. Оказалось, что в туалете, в стейке треснула труба. Мы были, кстати, ни при чем. До ночи нам ремонтировали эту трубу. Вот так вовремя мы оказались в нужном месте, а то пришлось бы срочно лететь из другого города.
3: А то что нужно делать в туалете, чтобы треснула труба от стейка? Это же ужас какой-то.
2: Не, иногда трубы сами трескаются.
3: Да?
2: Без участия человека.
3: Обветшала.
2: Да.
4: Обветшала без тебя труба.
1: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Звук поставил.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Настя нам написала, она в прошлые выходные оказалась в нужное время в нужном месте. Просто была дома. Когда этажом выше, начался пожар. Дым, естественно, повалил вверх, поэтому за водой пошли этажом вниз в их квартиру. Успела пару тазиков воды налить, а потом вспомнила все, чему учили на работе. Она все-таки 10 лет отработала стюардессой. Проходила каждый год разное обучение. Сказала, чтобы вскрывали пожарный гидрант. Помогла его раскрутить. Ну а дальше была уже связующим звеном между соседями, которые принимали участие в потушении. Пожар, значит, потушили даже до приезда пожарных. Все живы, а еще и здоровы, потому что 2 дня ходили пешком по лестнице. Там 22 этажа в подъезде. Лифты просыхали. И вот была.
2: Это получается спасение и воркаут.
1: Да.
2: Спасение и фитнес.
1: Во всем
2: красотка,
1: надо искать.
2: Красотка, героиня, молодец, лучшая.
1: Да, вот у Светы, кстати, про удачу сообщение. Она после окончания ЖД-института пришлось ей пойти работать приема с датчиком на станцию. На должность, где даже среднее образование не надо. И вот она работает несколько месяцев вот этим приемом с датчиком, со своими 2 красными дипломами. Ужасно скучно. Зачем училась, непонятно. Но конкуренция большая, выше не берут. Однажды в ее смену приехали товарищи из управления снимать какой-то ролик на конкурс по работе железной дороги. Пришлось поучаствовать. И на удачу она спросила у ребят: слушайте, а там вам в управлении, может быть, нужен какой-нибудь дипломированный специалист с опытом? И ее взяли в управление дороги. Сейчас она IT-директор в одной из дочек. До сих пор считает, что вся карьера построена на том ролике, потому что оказалась как раз в нужное время в нужном месте.
2: Ничего себе! Вот главное не мешкать, понимаете? Главное предъявлять товар лицом, как говорится. Есть да. 2 красных диплома, все, надо сразу же говорить. Потому что хватит уже, когда ты получаешь высшее образование, а потом с этим дипломом идешь и
1: они у тебя в тумбочке лежат.
2: И кричишь где-то: горячая сосиска в тесте, да. Горячая. Зачем?
1: Как говорила одна очень умная женщина: а ты ляпай, и ляпай уверенно.
2: Да, вот мы наляпали здесь. Вот.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
3: Реклама на русском.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, о пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Красивым быть легко, только дорого. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9.

0: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Да, в том месте, в то время, в тот самый момент мы оказались здесь. В 7 часов 3 минуточки.
2: Да, вот. И вы тоже оказались в тот самый момент. И сейчас вы здесь в нужное время, в нужном месте на русском радио.
1: Шикарно провели время. С вами спасибо огромное, что вы были рядышком. Нам это очень приятно, дорогие друзья. Давайте завтра продолжим это делать.
2: Обязательно продолжим. Давайте, будьте с нами, потому что мы завтра тоже приготовили очень интересную тему для обсуждения.
1: Будьте с нами, будьте как мы, будьте лучше нас. Вам шикарного дня, отличного настроения, чтобы все у вас сегодня заладилось. Любимые вы наши люди. Это Дима Морозов.
2: Это Антон Юрьев.
1: Это главное утреннее шоу страны.
0: Русские перцы.
1: Любим, целуем, пока.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307.
4: С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте gsk-alania.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8 999 844 34 34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Если не помнишь, как встретил Новый год, встречай еще раз.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Авторадио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России вступил в силу закон, разрешающий оформлять сделки с недвижимостью онлайн с использованием биометрии. С 1 июля можно продавать и покупать квартиры без визита в МФЦ и встречи всех участников сделки, подтверждая личность продавца и покупателя по лицу и голосу. Все участники должны иметь подтвержденную биометрию. Договор подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Банки в соседних с Россией странах ввели комиссию за прием наличных рублей. В Беларуси за внесение купюр берут от 2 до 5% от суммы. 5-процентные комиссии действуют в Казахстане и Киргизии, а в Армении несколько банков вовсе отказываются принимать рубли, пишет РБК. С 1 апреля российские власти ограничили вывоз наличных рублей в страны Евразийского экономического союза. Для бизнеса это означает практически полный переход на безналичные расчеты с партнерами из ЕАЭС. Россияне стали чаще искать работу. С начала года количество резюме выросло в 1,5 раза, а зарплатные ожидания достигли почти 70 тысяч рублей. Наиболее заметный рост соискательской активности фиксируется в возрастной группе от 45 до 65 лет, пишут «Известия». Социологи считают, что за этим всплеском активности стоит не столько желание карьерного роста, сколько страх перед экономической нестабильностью и грядущими сокращениями. В завершении новости чемпионата мира по футболу определились еще три участника второго раунда плей-офф. В 1/8 финала пробились сборные Мексики, Франции и Норвегии. Мексиканцы уверенно победили команду Эквадора 2-0, французы не оставили шансов шведам 3-0, норвежцы одолели сборную Кот-д'Ивуара 2-1. Решающий мяч в концовке забил лидер норвежской сборной Эрлинг Холланд. Матч Мексика-Эквадор начался с часовым опозданием из-за ливня с грозой. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Макс Орлов. Макс Орлов. На русском радио.
3: Цифры-то какие красивые. 01, 07, ну и так далее. Второй месяц лета распаковали. Ну и что будет дальше? Я думаю, что ваше сердце подсказывает уже не только словами. Поет песню уже дифирамбы этому лету, потому что оно прекрасно. Еще один рабочий день здесь, в офисе, если находитесь на работе. Ну или же просыпаетесь, есть и такие. Знаю лично таких персонажей. Надеюсь, что делаете это вместе с нашим утренним шоу «Русские перцы». Спасибо огромное вам за эту бодрость, за это утро, за эту мотивацию, за это желание жить, в первую очередь, дышать летом. С этого часа у микрофона Макс Орлов, «Русское радио» в каждый дом и в каждые уши. И пускай нам с вами будет тепло и хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: На Новый год дети вели себя так, что Дед Мороз забрал свои подарки обратно.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

иногда в жизни исчезают карты, советы и, в общем-то, понятные всем указатели. Налево пойдешь, что-то там найдешь, направо пойдешь, что-то там потеряешь. Вот именно тогда особенно понимаешь ценность человека, который становится рядом с твоим ориентиром. Ведь любовь редко показывает самый короткий путь, но почему-то именно она помогает выбрать самый важный. Так что да, эти самые компасы нам понятны, вот Сергей Лазарев, и с направлением тоже мы давным-давно определились. Только вперед! Далее Бандерас. Меня зовут Макс Орлов. Делайте громче и вместе.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Реклама на русском.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
6: Фисташки без трещинок. Горите в аду! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: тебя.
1: Ай, ну как он это делает, а? Как спел. Некоторые люди так незаметно становятся частью твоей жизни, что уже сложно представить привычные дни без голоса, смеха, присутствия рядом. Наверное, именно тогда я понимаю, что настоящие чувства, вот они здесь, когда больше всего хочется сказать «не уходи» и сказать «постанься еще ненадолго». Это Филипп Киркоров на Русском радио. Прямо сейчас мы же движемся далее и от вас точно уходить никуда не собираемся. Все это Русское радио. Делайте громче. Для вас музыка.

Романс. Пускай кто-то удивляется, а кто-то не понимает, а кто-то считает, что знает точно лучше про этих двоих. Главное не это, главное, что вам снова хорошо рядом, что снова есть общие шутки, разговоры до ночи, и это спокойное ощущение, мы снова вместе. А остальное пускай остается за кадром. Но потому что некоторые истории пишутся не для окружающих, они пишутся для двоих. Так что, особенно сейчас поймут меня выпускники, только вперед. Если сердце подсказывает, что нужно любить, тогда любите, что есть мочи. Русское радио здесь, у микрофона Макс Орлов, как и всегда, про любовь и не только на любимой радиостанции.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Мам, а почему трава зеленая?
13: Откуда берется гром?
14: Ну?
13: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
15: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
16: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
17: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
18: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
19: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую

чаще всего это самое счастье прячется в мелочах, которые легко не заметить в людях рядом, в разговоре, в знакомом голосе, в солнечном вечере или просто в ощущении, что сейчас все и все на своем месте. Но, наверное, секрет не в том, чтобы все время искать то самое счастье, о котором поют, говорят, а в том, чтобы научиться замечать его вокруг себя, а иногда и внутри себя в том числе. Это новинка на русском радио «Жасмин». Песня так называлась «Какое счастье». Поэтому, если вы немножечко зарядились, ну, значит, тогда все делаем правильно. И вот еще одно счастье. Уже глазами мужчины. Послушайте и влюбляйтесь вновь и вновь.

0: сердце.
1: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
3: Реклама на русском.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
8: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг 34».
9: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с 1 июля ужесточились правила выдачи ипотеки. Под ограничения попали самые рискованные жилищные займы с высокой долговой нагрузкой и маленьким первоначальным взносом. Если человек вносит всего пятую часть стоимости жилья или меньше, для банка это сигнал повышенного риска. Как отметили аналитики, банки и без директивы ЦБ уже практически не выдают таких кредитов. Вступивший в силу лимит закрепил это документально. В России впервые за год зафиксировали рост объемов производства. По подсчетам американского рейтингового агентства S&P Global, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вырос с 49 пунктов в мае до 50,5 пунктов в июне. Как отмечает газета «Коммерсант», показатель выше 50 пунктов – это порог, который отделяет рост деловой активности от спада. Вместе с этим экспортный спрос остается слабым, объем зарубежных заказов сокращается 8-й месяц подряд. В России увеличился спрос на сотрудников автосервисов. Количество предложений для автослесарей выросло за год на 60%, а для мотористов в 2,5 раза. Для шиномонтажников уровень вознаграждения поднялся до 125 тысяч рублей в месяц, пишут «Известия». Ранее сообщалось, что на фоне подорожания новых машин россияне стали бережнее относиться к старым автомобилям и чаще их ремонтировать. Ну и последнее. Ученые заметили, что в выходные дни дожди идут чаще, чем в будни. Специалисты объяснили это тем, что в течение рабочей недели в атмосфере накапливаются частицы пыли от транспорта и промышленности, облака уплотняются, становятся прохладнее, часто выпадают осадки. А за выходные воздух очищается и погода улучшается, пишет московский «Комсомолец». Часть специалистов относится к этой теории скептически. Они считают эффект дождливых выходных забавным климатологическим наблюдением, не более. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Эй, всем, кто на рабочих местах, большой привет. И я подумал о том, что летом офис становится местом повышенной силы воли, потому что за окном происходит что-то подозрительно интересное. Вот я сейчас смотрю, светит солнышко, люди куда-то идут, гуляют, выгуливают, открыты веранды, ветер как-то намекает тебе, что твое место сейчас явно не здесь, не за компьютером. Ну и вообще весь твой рабочий день превращается в одну большую игру. Не забудь про задачи, не смотреть каждые 10 минут в окошко и дотерпеть до того самого момента, когда можно будет сказать: ну все, я на свободу помчался. Поэтому вас поздравляю с летом. 1 июля сегодня вы слушаете Русское радио, и наше лето точно запомнится чем-то ярким и обязательно музыкальным.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: В принципе, на улице погода хорошая, если из дома не выходить.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64-92-00.

уж чем сильнее пытаешься ее поймать, эта самая любовь, тем быстрее она улетает. А стоит просто открыть ладошку и ладошки, перестать бояться. Она сама выбирает, где ей остаться. Здесь, на ладошке, или все-таки спартнуть. Да, а иногда мы сами становимся теми самыми мотыльками. Летим на свет одного человека, не спрашивая себя, почему, зачем, ну и так далее. Просто потому, что сердце уже выбрало свое направление. Это Владимир Пресняков на Русском радио. «Бабочка и мотылек». И у каждого, мне кажется, свои сравнения. Я не знаю, делали ли вы такое когда-нибудь, открывали интернет и где-то в поисковике вбивали. Что такое любовь? Я, честно говоря, делал и сравнивал это со своими ощущениями. Так вот, мне кажется, это то, что пишете именно вы. Это именно ваши ощущения. Вот как в песне Владимира Преснякова, так, наверное, и ваша правда является той самой правдой, на которой нужно равняться. На Русское радио здесь, у микрофона Макс Орлов. Но если есть любовь, берегите. Если нет, то обязательно ее найти. Самой красивой или с самым.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также Booking и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: Круглосуточно. 6+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом! Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Ты опять?

0: Новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Я думаю, что у каждого из вас есть такой человек, у которого есть солнце и свет внутри, не ослепляющий, не требующий внимания, но просто согревающий всех, кто оказывается рядом. Такой свет, конечно, ценится больше всего. Тот, который человек носит не над головой, а внутри себя. Вот светите ярко, чтобы вас было заметно. А если у вас получается, например, шутить, от чего заряжаются все вокруг, смеются, улыбаются, тогда, мне кажется, вам к нам. Да-да, если вы хотите, чтобы ваши шутки улыбались миллионы, тогда придумывайте эти самые шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. И знайте, что лучшие шутки обязательно озвучит в эфире Антон Юрьев. Авторы получают в подарок эксклюзивную футболку с текстом шутки. Ну и не знаю, как насчет всенародной славы, но очень что-то близкое к этому. Все подробности на нашем сайте. Добро пожаловать!

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, это Петр Кузнецов. Друзья, считаете ли вы себя опытными путешественниками? Ну, не беда. Во-первых, у вас есть русские каникулы. Во-вторых, эксперты перечислили лучшие страны для начинающих туристов. Таковым лучше отправляться в Юго-Восточную Азию. Серьезно, сам удивлен. Тем не менее, специалисты опросили людей, которые объездили больше 150 стран, и почти все рекомендовали начинать изучение мира именно с этой части. Главная причина – путешествия на Юго-Восток будут простыми и недорогими. По словам опытных туристов, такие направления, как Таиланд, Сингапур, Малайзия и Индонезия, может позволить себе человек с любой финансовой ситуацией. Ну и, конечно, с желанием туда поехать. Кстати, безопасность — вот еще один секрет популярности Юго-Востока, по мнению экспертов. Тоже спорно, но им, наверное, виднее. А вот с чем точно соглашусь, так это с отсутствием необходимости брать с собой кучу вещей. Местная погода позволяет не перегружать багаж. Кстати, очередной сезон доказывает все вышеперечисленные специалистами. Таиланд продолжает удерживать лидирующие позиции по продаже пакетных туров среди россиян, а на втором месте Шри-Ланка. В общем, всем русские каникулы. Будьте с нами, чтобы ничего не пропустить. До встречи в самолете или на пляже. Да, и с новым опытом вас!
0: Русское радио.

не знаю, насколько часто смотритесь в зеркало вы. И мне кажется, летом я вообще прохожу мимо, потому что одежды минимум, равно как волос на голове. Поэтому пускай вы выглядите шикарно всегда, просто потому что лето, солнце светит, и ваш заряд внутри, его хватает на всю рабочую неделю. Ну, а дальше выходные, дальше будет подзарядка. Это Хана на Русском радио прямо сейчас. Музыка на этом не заканчивается. Наше лето продолжается. 01.07 на календаре. Если вдруг вы сегодня отмечаете свой день рождения, ну, конечно же, поздравляю. Особенно поздравляю тех, кто отмечает свою дырочку у нас в офисе. Обычно это сразу попахивает пирогами какими-то, поэтому заскакивайте в гости обязательно. За все остальное отвечает настроение и музыка Русского радио. Меня зовут Макс Орлов. Всем большущий привет.

0: Ну давайте, давайте уже, конечно.
1: Про напополам хотел, ну ладно, не буду.
0: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru 6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Русское радио приглашает.
5: Юрий Стоянов.
6: Дед – это я.
5: Федор Добронравов.
7: И я, дед Владик, тоже.
5: Впервые вместе на большом экране.
8: Таких дедушек не бывает.
5: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
9: 6+.
10: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Июнь, июль, август. Время, когда родители понимают, что учителя говорили об их детях правду. Рекламная служба русского радио 5797799 код 499.

0: дожди.
1: Не знаю, как насчет иногда. Мне кажется, хочется всегда, особенно летом. Поэтому, если летом вам, как и всегда, хочется сделать его незабываемым, ярким, тогда проведите незабываемые спортивные выходные в Нижнем Новгороде вместе с русскими перцами. Да-да, у нас есть 3 поездки на двоих до 24 июля включительно. Снимите видео со своим уличным спортивным достижением, загружайте его на сайт rusradio.ru, путь, куда вы знаете точно. Ну или же размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское радио на спорте». Все пишется, естественно, в одно слово. Итак, с 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для финала. И все подробности, конечно же, там же на сайте rusradio.ru. Знаю, верю, все у вас обязательно получится.

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебе.
1: Привет всем выпускникам. Под них, под эти песни влюблялись, и мы тоже под них обещали не теряться. Под них казалось, что впереди целой жизни все обязательно получится. И вот так вот стоит услышать первые ноты спустя годы. Ты снова немножко выпускник с теми же мечтами, надеждами и ощущением, что лето только начинается, как и твоя влюбленность. Так что всем, кто зовется гордым словом выпускник, я вас поздравляю. Это Русское радио. Лето точно запомнится этими яркими моментами.
2: Русское радио. Реклама на русском.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
6: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00, Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте domdefismane.ru.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Никогда не понимал людей, которые говорят на японском.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Во Владикавказе 12 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии для независимых автозаправочных станций установлен неснижаемый запас топлива в размере не менее 30% от емкости хранения. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Тимур Караев. Решение принято по поручению руководителя региона Сергея Миняйла в рамках комплекса мер по предотвращению ажиотажного спроса и обеспечению стабилизации рынка. Также вводятся единые требования по отпуску нефтепродуктов и ежедневному мониторингу запасов. Определен порядок приоритетного обеспечения топливом экстренных служб, медицинских учреждений, коммунальной инфраструктуры, общественного транспорта, сельхозпроизводителей и предприятий социальной сферы. Многолетнюю проблему с водоснабжением решили в селе Виноградное Моздокского района. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского водоканала. Специалисты провели капитальный ремонт скважины, заменили насос на более мощный, водоподъемную трубу и настроили частотный преобразователь. Теперь оборудование обеспечивает подачу до 65 кубометров воды в час. Северная Осетия вошла в число трех регионов, где пройдет фестиваль музыки и науки «Выше звука». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. Фестиваль состоится в августе. В программе запланировано более 50 мероприятий, включая концерты, прогулки с учеными и творческие лаборатории. Проект объединит российских и зарубежных исполнителей. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей. Телефон Владикавказской службы новостей 53-92-21.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
2: Новости. На русском.

0: На русском радио.
1: Вы сегодня проснулись, обратили внимание на календарь. Первый день второго месяца лета, и внутри сразу где-то что-то, знаете, включается. Такой режим больших ожиданий. И еще столько всего впереди. Закаты, поездки, встречи, купания, разговоры. Июнь был как будто бы только разминкой, а вот июль обычно берет все самое лучшее от лета и щедро делится этим с нами. Главное, не откладывать на потом. И вообще у лета есть одна особенность. Оно проходит гораздо быстрее, чем нам хотелось бы. Поэтому музыку громче, музыку в уши. С вами Русское радио, микрофон Макс Орлов. Абсолютно солнечная летняя музыка для вас.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Если человек колеблется, отойдите. Иначе войдете в резонанс и заколебетесь оба.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

чувства не исчезли, не потому что стало все равно, а потому что доверие, друзья мои, штука очень и очень хрупкая. Ее долго строят, это самое доверие, берегут годами, а потерять можно всего за один момент. И именно поэтому любовь держится не только на чувствах, она держится на словах, которые совпадают с поступками. Поэтому храните это самое доверие, а иначе слушать вам эту песню еще долго. «Я тебе не верю», Лепс и Аллегрова на волнах Русского радио. Это с одной стороны, а с другой стороны Юлианна Караулова, которая сейчас про любовь и глубокие чувства. Да-да, такие же, как у нас к вам, дорогие слушатели, потому что без вас наше большое музыкальное сердце точно бы не билось. Для тебя...

0: Реклама на русском.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
8: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!» Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: это алая помада. Она, конечно, умеет превращать обычный день в особенный, не знаю, поход в магазин, почти выход на красную дорожку. И, кажется, женщины любят ее не только за красоту, а за то ощущение, когда вместе с ярким светом на губах появляется чуть больше уверенности в себе и точно огня в глазах. Наталья Подольская прямо сейчас. Дальше больше. Дальше алых помад будет еще больше однозначно. Меня зовут Макс Орлов. У нас Ирина Дубцова, Сергей Лазарев совсем скоро. И прямо сейчас новинка. Ловите.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

Стил, а внутри все равно остается голос, воспоминания, какие-то картинки. Ну, не просто так чувство называют любовью. Это та самая любовь, та, которая всегда просит остаться. Всегда благодарная, что за то, что однажды вы встретились, за то, что случилось. И когда она заканчивается, все равно ощущения внутри остаются. Ладно, чувств вам и, самое главное, взаимности. Пускай этим летом случится маленькое чудо, ваше личное, персональное, о котором будете потом говорить, вспоминать, и, самое главное, оно подарит вам невероятные ощущения. Русское радио здесь, прямо сейчас Ирина Дубцова, «Девчата». Это большой музыкальный совет вам.

0: Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды.
6: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
7: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
8: Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Русское радио приглашает.
10: Мороженое, чипсы.
11: Таких дедушек не бывает.
12: Отец твоего отца.
9: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
11: Нам надо их помирить.
9: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
8: 6+.
13: Русское радио представляет международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» встречает друзей у стен Московского Кремля. С 21 по 30 августа на Красной площади военные и фольклорные коллективы, дефиле и плац-концерты, танцы и песни со всего света. Праздник единения народов и государств.
8: 0+. Реализуется при финансовой поддержке Минкультуры России.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Я всегда поступаю правильно. После того, как испробую все остальное. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Обычно эффект бумеранга знаком всем и каждому. Когда улыбнулся человеку, и однажды улыбка возвращается обратно, помог кому-то, и помощь приходит оттуда, откуда не ждал. Ну, а если где-то нагрубил, обманул, поступил некрасиво, у бумеранга, как назло, отличная память, и тут возвращается. Поэтому многие хорошие поступки стоит делать хотя бы из соображений личной безопасности. Мало ли, с какой скоростью это все полетит потом обратно. Анна Семенович, а слава напоминает мужчинам, мы все видим, мы все смотрим. Но мы обижать, конечно, не собираемся. Наоборот, я бы даже сказал, воспевать эти самые глаза не только напротив.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Ключевые ставки уже не промежуточные, как в июне, а опорные. С анализом экономической ситуации и прогнозами Банк России проведет 24 июля. Герой России Владислав Головин, известный также по позывному «Струна», переизбран начальником главного штаба юнармии на слете организации. Участники подвели итоги работы за 5 лет, приняли обновленную редакцию устава движения, а также наградили выпускников Алену Жукову и Семена Жукова, оказавших первую помощь пострадавшим при атаке вражеского беспилотника в Донецкой области. По словам Головина, главная цель его работы после переизбрания – добиться, чтобы молодые граждане нашей страны идентифицировали себя как патриоты Родины. Эту задачу Герой России определил как главную в целом для всей системы наставничества в стране. Ну и последнее. Ученым запретили самовольно вступать в контакт с пришельцами из космоса без одобрения ООН. Согласно директиве Международной академии астронавтики, после подтверждения подлинности инопланетного сигнала, астрономы должны немедленно доложить об этом мировой общественности, но перед этим провести несколько экспертиз, чтобы исключить ошибку. Документ стал первым за 1,5 десятилетия крупным пересмотром протоколов, касающихся внеземных контактов. О развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском.

Но и да, список планов, конечно, внутри не становится меньше. Наоборот, хочется успеть еще больше, куда-то поехать без планов, увидеть, чему-то научиться, где-то побывать. Обязательно хотя бы пару рассказать. Вот ради таких дней и существует лето. Ну, Юль вообще не любит скромных планов, а любит большие списки желаний, спонтанные решения и ощущение, что впереди еще целая маленькая жизнь длиной в один месяц. Ладно, делайте, вершите. С вами был и есть и будет обязательно Русское радио. Значит, что всегда и во всем обязательно вас поддержим.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова 26.
4: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Народная примета. Если встал раньше будильника, значит, сегодня выходной.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

А на Асте Дима Билан. Закружили. Вообще кружить вдвоем в танце — это по-нашему, это по-летнему. И неважно при этом, сколько вам лет, вы молоды, выпускник, и первые чувства, за которыми хоть на край света. Ну или же, не знаю, как я, давно в браке, с родительским многолетним опытом. Устраивайте себе моменты счастья иногда под луной, звездами, ну или на закате. Да-да, сдерживать себя не нужно, особенно когда нотки знакомой вам песни уносят вас в прекрасные воспоминания, когда было безоблачно и безответственно хорошо. Вот таких историй и песен особенно много обычно рассказываете в столе заказов русского радио, обычно, и он в следующем часе, не забывайте. Ну и, кстати, для любителей, и я бы сказал, ценителей, именно в столе заказов со следующей недели на русском радио мы будем дарить пригласительные на стадионный концерт, обожаемый и любимый несколькими поколениями группы «Руки вверх» в честь их 30-летия. Да-да, и это еще не все. Победителей ждет личная встреча с Сергеем Жуковым. Так что будьте с нами и ловите эксклюзивные подарки в эфире. Да так, чтобы хотелось не только танцевать, но и подпевать. Ну, как обычно бывает, под звуки русского радио.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу — группа «Серебро». Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: Руслиму на суточно.ру.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Русское радио представляет международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» на Красной площади с 21 по 30 августа. Объединяем сердца и континенты. 0+. Реализуется при финансовой поддержке Минкультуры России.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппы Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность! Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

не знаю, что же делает с нами лето. Хочется открыть окошко, включить музыку так, чтобы ее слушало услышали еще пару кварталов и все твои соседи. Хочется ехать куда-то без особой цели, обязательно с открытыми окнами. Почему-то начинаешь улыбаться чаще прохожим, легче знакомиться, меньше злиться по пустякам и чаще говорить «да» каким-то спонтанным, даже иногда бредовым идеям. Лето вообще делает из взрослых людей слегка счастливых подростков. Ну и знаете что, это, пожалуй, одна из лучших его суперспособностей. Так что да, под звуки группы «Добро» мы движемся далее. И дальше, как известно, больше. Русское радио, Макс Орлов. Всем здравствуйте.

такие простые слова, знаете вы. Скучаю, спасибо, я рядом, береги себя и так далее, и так далее. Никакой тебе высокой литературы, красивых оборотов, громких речей. Именно такие простые слова иногда звучат гораздо больше и ценнее целых страниц текста, потому что дело редко бывает в количестве слов, гораздо чаще в человеке, который их произносит. Так что говорите чаще. Вот и я говорю, что серебро будет сегодняшним вечерним гостем в нашей программе «Вечер на русском», который стартует в 18 часов, поэтому не пропускайте. Серебро сегодня в гостях. Ваши вопросы, конечно же, все они пригодятся. Прямая видеотрансляция из студии «Русского радио» на сайте rusradio.ru и в официальной группе «Русского радио» в «Одноклассниках». Не пропустите. В 18.

0: Не кислые шутки
1: на Русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Реклама на русском.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды.
9: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой «Русских перцев».
10: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
11: Подробности на русрадио.ру. 12+.
12: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
11: 12+.
13: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
11: 18+.
0: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

вообще есть у любви одна забавная особенность. Чем ее больше, тем сильнее хочется еще. Потому что даже когда рядом, когда все в порядке, она все равно про себя думает. Ну вот обними, ну вот поцелуй, ну пододвинься поближе. Ладно, о своих историях любовных не только будете рассказывать в следующем музыкальном часе, имя которому 100 заказов, час приветов и поздравлений. А пока музыка в уши и лето в каждый дом.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханова-Суабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КО 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Хочется лечь под машину. Под кофемашину.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии для независимых автозаправочных станций установлен неснижаемый запас топлива в размере не менее 30% от емкости хранения. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Тимур Караев. Решение принято по поручению руководителя региона Сергея Миняйла в рамках комплекса мер по предотвращению ажиотажного спроса и обеспечению стабилизации рынка. Также вводятся единые требования по отпуску нефтепродуктов и ежедневному мониторингу запасов. Определен порядок приоритетного обеспечения топливом экстренных служб, медицинских

0: Более 50 мероприятий, включая концерты, прогулки с учеными и творческие лаборатории. Проект объединит российских и зарубежных исполнителей. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей. Телефон Владикавказской службы новостей 53-92-21.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
2: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: 14 часов и 2 минуты во Владикавказе. Доброго дня всем, всем привет. Ну и новый час, очередной час на русском радио. Стол заказов начинает свою работу. Добро пожаловать. Напомню, координаты прямого эфира 53-46-46, наш номер в студии. На мессенджеры пишите сообщение 8-9-8-8-877-107-9. Подписывайтесь, не забывайте. Меня зовут Георгий Саламов. Желаю всем хорошего 1 июля. Среда у нас сегодня. Вот такая дата, второй месяц лета. Ну и пора начинать. Начинаем с дискотеки аварии.

Ханна на русском радио с песней «Русская красавица», дискотека авария, чуть ранее «Хе-хе-хе» и «Рене-ре». Хип-хоп, хаус и рок-н-ролл. Вот так бодро начали мы наш музыкальный час. 14 часов и 8 минут во Владикавказе. Так, с днем рождения поздравляем Валиеву Зарину. Желаем, чтобы повсюду ее окружало счастье. Все желания исполнялись, все идеи были успешные. Ну и, конечно же, всегда, чтобы рядом была любимая семья. Счастья, удачи, успехов, здоровья и много-много тебе денег. Вот так. Это от подруг пришло такое сообщение. Класс. Участвуем в столе заказов. Далее у нас Сергей Лазарев. Пишите 8988-877-107-9. Подписывайтесь. Это стол заказов. Не при...

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: От одной конфетки ничего не будет. Съем 100.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
9: Стол заказов русского радио.
10: 14 часов и 26 минут в столице Северной Осетии. У нас стол заказов продолжается на русском радио. Среда, 1 июля на календаре. Так, что за день у нас сегодня? Международный день шутки, день изобретения солнцезащитных очков, Международный день фруктов, день ветеранов боевых действий, день второй половины года. Да, кстати, она уже. День ранней пташки, день куриного бога, день реставратора, Международный день куриных крылышек, день режиссера, Всемирный день против нищеты, Международный день регги, день Новой Москвы, день сотрудников отдела налоговых поступлений. Вот такие у нас сегодня всякие праздники. Так, родились 1 июля Вера Мухина, Эстел Лаудер, Клара Лучко, принцесса Диана и Аделина Сотникова. Вот такие сегодня именинники у нас. Вы также пишите, поздравляйте, делитесь поводами. 8-9-8-8-877-107-9. В ближайшее время Дима Билан с Мари Краймбрери, Иванушки, а прямо сейчас со студио в столе заказов.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять облизят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест, Гранатов 12, 651, 78381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
9: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
11: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
12: 14:53 во Владикавказе. Ну и, собственно, подошел к завершению наш музыкальный час. Всем хорошего дня. Хочется пожелать хорошего настроения. Будьте с нами, слушайте русское радио. Ну и хорошей среды вам. Я, Георгий Саламов, прощаюсь с вами. До новой встречи. Всем пока.
13: Москва учила меня.
14: Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о налоговых изменениях для топливного рынка. Поправки содержат несколько ключевых новаций. Так, документ разрешает смешивать бензин с компонентами, повышающими октановое число. Акцизом будет облагаться только так называемый прямогонный бензин, в который еще не добавлены присадки. При этом дается отсрочка в 3 месяца на выплату акциза. Закон направлен на стабилизацию топливного рынка. Верховный суд дал разъяснение по оспариванию сделок с недвижимостью. Согласно постановлению, заблуждение продавца при продаже жилья не считается достаточным основанием для признания сделки недействительной. Такой подход Верховный суд закрепил в обзоре судебной практики, пишет РБК. В документ также включена правовая позиция, согласно которой договор дарения квартиры может быть признан недействительным как подозрительная сделка в рамках дела о банкротстве. Другим новостям. В России с 1 июля началась обязательная маркировка сладостей. Нововведение охватывает широкий ассортимент, включая шоколад, карамель и жевательную резинку. Покупатели смогут в один клик проверить легальность и безопасность продукции через мобильное приложение «Честный знак». Аналитики по-разному оценивают влияние маркировки на стоимость товаров. Одни уверены, что цена увеличивается на 10-20%, другие заявляют о минимальной.

0: Новости. Новости на русском. Русском радио Иван Соловьев.
1: Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои любимые слушатели Русского радио. Очень рад поздороваться с вами в эфире. Как ваши дела, как настроение? Ну, все, снова мы изнываем от жары. Я говорю сейчас про Москву, а я говорил. Помните, говорил, было прохладно, ныли от прохлады. Сейчас, говорю, наступит жара, будете ныть от жары. Вот, пожалуйста, сегодня уже человек, наверное, 5 попались мне навстречу знакомых. Да, даже здесь у нас в офисе, который... Ой, жарко, жарко. Ой, как жарко. Ой, что ж делать? Ребята, кстати, от жары очень хорошо спасает теплый зеленый чай. Именно теплый. Не горячий, не холодный, а теплый зеленый чай. Попробуйте. Вы слушаете Русское радио. Ну, давайте, конечно же, буду радовать лучшей музыкой. Дмитрий Маликов, «Моя Мишель» с новинкой. И Джонни прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте gsk-alania.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Весна! Так хочется влюбиться! Но жена против.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Вернуть назад — это не про нас, это не про русское радио, это не про слушателей русского радио. Только вперед! Мчим вперед навстречу спортивным выходным. Уже в августе, ребята, в августе русские перцы отправятся в Нижний Новгород на спортивные выходные и приглашают вас с собой. Шикарное приглашение. У нас есть 3 поездки на двоих. Что нужно сделать? Нужно до 24 июля включительно снять видео со своим личным спортивным достижением. Загрузить его на сайт rusradio.ru или разместить на своей страничке в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское на спорте». В одно слово, хэштег такой. А с 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для грандиозного финала. Подробности также смотрите на сайте rusradio.ru, категория 12+. Ребята, спорт — это же про нас. Я желаю вам удачи. Ну и прямо сейчас предлагаю подвигаться. Засиделись, наверное, на рабочем месте. Впереди группа «Непара» и Сергей Лазарев прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня всем!

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Руководитель лично поздравляет каждого с днем рождения, с профессиональными праздниками. И, внимание, подарки на Новый год. Например, полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом.
3: Вот это кайфово.
4: Это кайфово, но тут есть вариант, что как бы начальник хочет от кого-то избавиться.
3: Можно же передарить.
4: Передарить нельзя.
3: Почему это?
4: А сегодня на воздушном шаре у нас летит Димочка Морозов. До свидания.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
10: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
12: Русское радио приглашает. Юрий Стоянов.
13: Дед, это я.
12: Федор Добронравов.
14: И я, дед Владик, тоже.
12: Впервые вместе на большом экране.
15: Таких дедушек не бывает.
12: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
16: 6+.
17: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+.
4: Какая у меня диета? Невкусное нельзя! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: всем хочется, всем слушателям русского радио хочется попасть на концерт группы «Руки вверх». Ну, кто же об этом не мечтает, да, признавайтесь. Признавайтесь, мечтаете подпевать любимым песням, мечтаете услышать их вживую. А как насчет того, чтобы встретиться с кумиром лично? Ой, тут вообще мечта, мне кажется, запредельная. В общем, ребята, я это все к чему веду. Со следующей недели в столе заказов мы, Русское радио, будем дарить пригласительные на стадионный концерт «Руки вверх» в Москве в честь 30-летия легендарной группы. И, внимание, будет личная встреча с Сергеем Жуковым. В общем, ваша мечта все ближе и ближе, чем вам кажется. Не пропустите эксклюзивные подарки в нашем эфире со следующей недели. Ну а пока предлагаю немного порепетировать, да? Прямо сейчас будем подпевать и, может быть, даже... Да не может быть даже, а я уверен, будем танцевать. Руки вверх в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Скоро вернусь.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел,

0: Ой, ну привет, 90-е, не называй меня малышкой. Ну кто не смотрел этот фильм? Да, конечно, смотрели. Ходили толпой к тому, у кого был видик. Ну, ко мне приходили, да, и смотрели, да, по нескольку раз. Сегодня, кстати, Памела Андерсон день рождения отмечает. Вот, женщина с возрастом поняла, что лучше все натуральное. Так что, девчонки, 100 раз надо подумать, прежде чем принимать какое-то такое решение. Вы слушаете Русское радио. А так, теперь все по-взрослому. Григорий Лепс и Мот в дуэте. Аня Лорак и совершенно новая песня исполнит Марфа через пару мгновений здесь на Русском. Меня зовут Иван Соловьев. Я желаю всем хорошего дня, отличного настроения и шикарного погоды.
1: Новая песня на русском.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Оставьте силы на вечер, потому что вечером, вечер на русском, наше вечернее шоу, ребятки, не пропустите, в 18.00, сегодня к тому же красота. Красота будет зашкаливать в нашей студии, мы ждем гостей, группа «Серебро», три молодые, красивые, талантливые девчонки к нам придут, не пропустите, и к тому же можно будет не только нас услышать, но и посмотреть. Прямая видеотрансляция из студии «Русского радио» на сайте rusradio.ru и в официальной группе «Русского радио» в «Одноклассниках». Начало шоу в 18.00. Можете поставить себе даже в телефон напоминалку, чтобы не пропустить. Вы слушаете «Русское радио». Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа еще много отличной и любимой музыки. Артур Пирожков тому подтверждение. Прямо сейчас.
1: Если

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» здесь, на русском радио. Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов.
3: Доброе утро. Главное про бороды. Хорошо, что у меня нету.
4: Да?
3: Я прям перепугалась.
4: Отлично. Там... Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Скишот был хороший.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
5: А сейчас о погоде. Во Владикавказе облачная, с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
0: Реклама на русском.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
0: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64-92-00.

0: Радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. Как сообщает Минприроды Республики, в ближайшие дни в регионе ожидается жаркая погода. В степных районах температура воздуха превысит 30 градусов. В связи с этим увеличена кратность патрулирования лесных участков, где граждане чаще всего отдыхают. Кроме того, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переведена на круглосуточное дежурство для оперативного реагирования на возможные возгорания. Жители просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Северная Осетия вошла в число трех регионов, где пройдет фестиваль музыки и науки «Выше звука». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. Фестиваль состоится в августе. В программе запланировано более 50 мероприятий, включая концерты, прогулки с учеными и творческие лаборатории. Проект объединит российских и зарубежных исполнителей. Добавлю, также фестиваль пройдет в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. Тхэквондисты из Северной Осетии успешно выступили на Кубке России. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования проходили в Набережных Челнах. В них приняли участие более 350 сильнейших спортсменов из 36 регионов страны. Золотую медаль завоевал Батрас Хубаев в весовой категории до 63 килограммов. Афина Ужегова стала обладателем бронзовой награды в весовой категории до 57 килограммов. Мероприятие состоялось в рамках госпрограммы «Спорт России». Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.

Эх, малинка пошла. Прислали мне сейчас видео с дачи соседи. Ой, крупная, яркая, сочная, сахарная, сахарная. Ну, это я уже предполагаю, как в прошлом году, собственно. Обязательно в этот раз сварю баночку малинового варенья. Может быть, даже две баночки. Потому что зимой вот чувствуешь какое-то недомогание. Чай с малиновым вареньем, да с лимончиком. Все. Все как рукой снимать. Самое лучшее проверенное средство. Вы слушаете Русское радио. Вообще, ребятки, не болейте, берегите себя. Сейчас вот у нас здесь в Москве очень жарко, поэтому под кондиционерами аккуратнее. Я знаю, в автомобилях любят нагнать холода. Лучше где-то 22-23 градуса. Вот это безопасно для здоровья. Вы слушаете Русское радио. Впереди Елена Север. Звонки прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.

я считаю, отличный план на ближайший вечер. Берем жен, мужей и вперед снимать наши спортивные достижения на видео. А зачем, спросите вы? А я вам сейчас все подробно расскажу. Чтобы провести спортивные выходные в Нижнем Новгороде с русскими перцами. Так вот, нужно снять на видео спортивные достижения до 24 июля включительно. Загрузить его на сайт rusradio.ru, ну или разместить на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники. И обязательно указать хэштег «Русская на спорте». Одним словом. И мы подарим 3 поездки на двоих. Более такие подробные подробности на нашем сайте rusradio.ru. О, спорт и жизнь, о, спорт и сила. Кстати, дай мне силу. Прямо сейчас об этом Дмитрий Колдун в нашем эфире. А скоро появится Ирина Дубцова, именинник Александр Панайотов. Поздравляем Александра с днем рождения. Ну и вообще оставайтесь в нашей компании, компании Русского радио. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Сезон «По тебе что-то ползет» объявляется открытым. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Обои будут. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Крабачковые оладьи. Нет, вам не послышалось, я не оговорился. Именно крабачковые. Это оладьи из кабачка и крабовых палочек, наших с вами любимых. Рецепт, ребята, простейший, а результат отличный, наивкуснейший. Других не держим, уж извините. Слушайте внимательно. На крупной терке натираем кабачок, отжимаем жидкость. Разминаем и разбираем вилкой крабовые палочки на волокна. Сыр твердый также натираем на крупной терке. Все это объединяем, добавляем измельченный укроп, сырое яйцо и немного соли. Тщательно перемешиваем. Внимание, ребята, если вам захочется добавить муки, не делайте этого. Просто хорошо разогрейте масло в сковородке и столовой ложкой формуйте оладьи. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки. Готовым оладьям надо дать немного остыть, они приобретут тогда более плотную форму. И подавайте с любым любимым соусом, с майонезом, например. Просто, быстро и очень вкусно. Обязательно приготовьте себе завтра на завтрак, ну а рецепт сохраните уже сейчас. Он вас ждет в моем кулинарном канале, в Макс. Открывайте мессенджер Макс, открывайте. В поиске наберите Иван Соловьев, вот он мой кулинарный канал, подписывайтесь и сохраняйте себе рецепт. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гость шоу — группа «Серебро». Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Русское радио приглашает.
8: Мороженое, чипсы.
9: Таких дедушек не бывает.
10: Отец твоего отца.
7: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
9: Нам надо их помирить.
7: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
11: 6+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппы «Москва», Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
13: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Да ну нет же, если вы только-только включили русское радио, конечно же, это не зря. Стол заказов впереди нас всех ждет. А что это означает? Это означает, пришло, ребятки, время насладиться приветами, поздравлениями и пожеланиями. 8-916-003-105-7 – это номер для ваших сообщений. Пишите в личные сообщения в мессенджере, например, в мессенджер Макс. И там же, в нашем канале «Русское радио», сейчас мы опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте свои приветы, поздравления и пожелания. Стол заказов начнется в 17.00, сразу после выпуска новостей. Меня зовут Иван Соловьев. Я желаю всем отличного настроения. Это раз. И шикарного наступающего вечера. Это два. Пока, хватит.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе облачная, с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса. Куйбышева 20. ЦУМ 1 этаж. И круглосуточные. Даватора 25А. Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве признали наличие дефицита на отдельных АЗС. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация связана с изменениями в логистике. Тем не менее, по его словам, в целом внутренний рынок обеспечен топливом, пишет сайт РИАМа. Зампред правительства подчеркнул, что нефтяные компании сдерживают подорожание на уровне инфляции. Тем не менее, Новак выразил надежду, что ситуация с топливом минимально отразится на росте цен и инфляционных ожиданий населения. Совет Федерации одобрил закон об упрощенной продаже жилья коррупционеров. Решили при реализации такой недвижимости отказаться от нормы о двукратном превосходстве рыночной цены над расчетной. В результате можно продать около 3000 конфискованных квартир. По мнению авторов инициативы, это поможет пополнить бюджет дополнительными средствами. Объем наличных денег в обращении за месяц увеличился на 18%. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Центробанка, сейчас на руках у граждан примерно 550 миллиардов рублей. По мнению регулятора, люди все больше хранят деньги под подушкой, в том числе из-за сбоев в работе мобильного интернета. Хотя, как заявили в ЦБ, спрос на наличные не настолько большой, как это было 2 года назад. Дополнительного спроса на товары и услуги такой объем денежной массы не создает. Выпускники школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам на ЕГЭ, смогут получить красивые мобильные номера с комбинацией 555. Такую инициативу некоторых мобильных операторов поддержали в Минпросвещение. Особенный номер с 3 пятерками доступен выпускникам младше 20 лет, которые сдавали единый государственный экзамен в нынешнем году. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: И в это время, пожалуйста, дорогие друзья, не теряйте зря. Отправляйте привет и поздравления вот прямо сейчас, в эту минуту, в эту секунду. Заходите в мессенджер Макс, там есть наш канал «Русское радио». Находите его, подписывайтесь обязательно. Мы так и называемся «Русское».

0: ребенка. А еще привет улетает сыну Егору. Отправили его на каникулы к бабушкам. Егор, не отправили, а сплавили, скорее всего. Егор, мы тебя любим и уже скучаем. И мужу тоже большой привет. Он сейчас точно слушает русское радио. Колет дрова, чтобы зимовать было теплее. Люблю тебя, мой дорогой. Вы знаете, вот от этого сообщения веет прям добром, теплом, домашним, семейным уютом. Вот, берите пример. Стол заказов, русское радио. Начинаем.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова 26.
4: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет. Хочу своему мужу передать и сказать, что очень его люблю. Павел Родина, ты у меня самый любимый, самый лучший автомаляр и пчеловод одновременно. Вот такой у меня уникальный муж, сообщает Елена из Нижегородской области. Действительно, автомаляр и пчеловод. Это прям такая смесь ядреная. Привет, любимое русское радио. Привет Артуру. В Бангладеш улетает. Все-таки у нас получилось. Наша встреча состоится. Это самое главное. Мы этого добились. Встреча будет, несмотря ни на что. Люблю тебя, твоя Флюза. Слушайте, ну это прям сериал. На наших глазах разворачивается уже которую неделю. Ждем продолжения. Серия номер 344. Привет, русское радио. Поздравляю мужа и отца, и любимого дедушку Павла Николаевича Шмокина. С днем рождения. Желаем крепкого здоровья, вечного везения и всего-всего хорошего. Поздравляет вся семья. С днем рождения девушку Алену Прохорову из Санкт-Петербурга. Дорогая Алена, сегодня день твоего рождения. От всей души поздравляю. Желаю мира, гармонии твоей душе. Пусть на сердце всегда будет спокойно, радостно. Верь в лучшее и надейся только на хорошее. Будь самый счастливый. Поздравил Сергей. Алина передает привет папе из Невинномысска. Я люблю тебя очень сильно. Омск на связи. Привет Алене Галкиной. Поздравляю. Вновь стала бабушкой уже третий раз. Здоровья малышки, поздравляет Люда из Омска. Дорогое любимое русское радио, привет мамуле Татьяне Коваленко из Мариуполя. Спасибо за мудрость, за поддержку, за любовь. Оставайся такой же красивой, яркой, веселой и энергичной. Я очень тебя люблю, знаю, все будет хорошо. Твоя доченька Сонечка, а вам и всем радиослушателям наилучшие пожелания.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Мам, а почему трава зеленая?
7: Откуда берется гром?
4: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Русское радио на спорте.
10: Нам покоряются рекорды.
0: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
11: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
2: Подробности на русрадио.ру. 12+.
12: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
2: 12+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
13: Окружающих надо периодически пугать,
14: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Привет любимой мамочке Олечке из Верхнего Мамона. Димка передает привет с пожеланием хорошего настроения, отличного вечера. Иван, поздравляю всех слушателей Русского радио с Международным днем шутки. О, как Виктория из Санкт-Петербурга сообщает, что сегодня такой праздник. Желаю всем крепкого здоровья, позитива и почаще шутить. Только чтобы шутки обязательно были хорошие, а не плохие. Ой, заодно напомню, присылайте свои шутки к нам сюда на Русское радио. Лучше выберем, их озвучит Антон Юрьев в эфире Русского радио, и авторы лучших шуток получат футболки, собственно, со своей шуткой, напечатанной на футболке. Это круто. На нашем сайте rusradio.ru все подробности можете посмотреть. Привет, Русское радио! Хочу передать привет из Мытищ лучшему коллективу ОДИР Марине, Дарье и Светлане, ваш любимый начальник. Что такое ОДИР? Потому что Мытищи мне близко. Привет, Русское радио. Хорошего вам эфира, Иван, спасибо. Привет маме Яне, у нее отпуск. Пусть у нее все будет хорошо. Поздравляем Сергея Зайцева с началом отпуска. Ждем тебя на работе скорее, Егор сообщает. Егор, да вы что? Да разве так можно? Да человек только-только ушел в отпуск, а вы ему уже о работе напоминаете. Безобразие. Марину Трунцеву поздравляем с юбилеем. Мариша, жизнь только начинается. Привет тебе из родного города. Оторвись сегодня на всю катушку и будь счастлива всегда и везде. Поздравляет Анастасия.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Огромный привет от Юлии из Павловского Посада, любимой мамочки Людмиле, сестре Евгении и племяннице Стефании. От всей души я вас очень сильно люблю. Передайте привет маме Елене Сидюшкиной. Она сейчас слушает Русское радио. Просто привет. Пожелайте ей хорошего настроения, хорошего дня, всего самого наилучшего. Мамулечка, я тебя очень сильно люблю. Дочь Вероника. Привет Алексею Ильинскому. В город Киров улетает. Поехали домой, мой родной. Елена Ильинская предлагает. Стихами заговорил. Привет, Русское радио. Любимому мужу Евгению привет. И сыну Андрею. Люблю вас, мои хорошие. Ваша Наталья. Летний привет тебе, любимое Русское радио. А конкретно привет дочке любимой Лидочке. Мы с ней сидим сейчас, играем в игры и ждем, когда дадут электричество. Всем любви и радости. Ой, прекрасно. Когда, знаете, когда нет света, еще бы, если бы и не было интернета, вот тогда общение личное прям, ух, на 100% подскакивает. Привет, Иван. Каждый день смотрю твои рецепты. Неужели есть такие мужчины, как вы? Спрашивает Оксана. На все руки мастер. Благодарю вас, что делитесь с нами такой полезной информацией. Ну вот же я, вот он я, да. Да, есть такой. Вот он я, сижу здесь на Русском радио. И огромный привет хочу передать Витеньке, супругу. Он ждет меня в машине. Минимум час еще ему ждать. Знаю точно, что он сейчас на Русском радио и услышит этот привет про себя и улыбнется.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2?
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А кстати, с 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом! Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
11: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
12: В ленте.
13: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: влюблен. Это вы неотразимые, наши дорогие любимые слушатели, и ваши сообщения. Финальная порция. Кирилл из Москвы огромный привет передает маме Наталье, папе Александру, всему коллективу Русского радио. Он сейчас в гостях у бабушки. У нас 9 вечера, Алтайский край. Поздравляю всех с началом июля. Привет, любимое Русское радио. Передаю привет родителям и детям, Верунчику и Вованчику. Они проводят летние каникулы на даче. Люблю вас. Хорошей погоды вам. От Анны из Московской области прилетело это сообщение. Огромный привет любимому мужу Александру Анисимову. Он работает в огороде. Собрал ягоды, меня угостил. Хочу сказать, что он лучший муж на всем белом свете. Спасибо Русское радио за эту возможность передать привет в эфире. Привет, Русское радио. Галина на связи. Передаю привет в Ульяновск, дочке Оленьке, мужу Александру. Они у меня самые лучшие. А также привет родителям Ирине и Николаю Отякшева. Мы сейчас гостим у них. Хорошего нам и дружного времяпровождения. Вкусного шашлыка и настоящей летней погоды. Вот на такой вкусной нотке давайте мы и закончим стол заказов на сегодня. Следующий выйдет в эфир в 22:00. Ребятки, вы большие молодцы. Спасибо вам за ваши сообщения.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: И большой молодец Александр Пряников. Он уже здесь, в студии. А значит, скоро мы начнем зажигать. Будет вечер на русском. Все,
2: да,
0: как мы любим.
2: Да, начнем очищать города России от скуки.
0: Да.
2: Ну, погрязли люди. Мы сейчас
0: зазевать. В этой зеленой.
2: Ужас, ужас. Так, друзья мои, что я вам хотел сказать. Сегодня у нас тема. Вам придется похвастаться.
0: Да.
2: Немножечко погордиться в прямом
0: мы
2: эфире.
0: Это любим, между прочим.
2: Ну, не всегда, конечно, заставляем делать. Обычно мы просим хвалить других. Сегодня придется хвалить себя. Потому что в обществе, конечно, принято скромничать, чтобы не ранить чувства тех, кто вообще ничего не умеет делать. Понимаешь? Хватит. Потому что скромность придумали те...
0: Сколько можно?
2: Скромность придумали те, у кого вообще повода для гордости нет. А у вас-то он есть, иначе бы вы не слушали нашу программу, иначе бы вы внутренне не доросли до того, чтобы... Для чего, братан, помоги? Ну, чтобы...
0: Да, что ты мычишь? Давай.
2: Чтобы, сказать, нас полюбить, да.
0: Вот. Выкрутился, молодец.
2: Темы живы. Друзья мои, хобби, которым вы искренне гордитесь. Вот какую тему мы сегодня хотим с вами обсудить.
0: Ждем ваши истории. Наверняка, мы уверены, на 100% будет огромное количество. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал Русское Радио, подписывайтесь. Вот мы сейчас опубликуем пост с темой, хобби, которым вы гордитесь. И, пожалуйста, в комментариях пишите истории.
2: Ну и, конечно, гордиться лучше всего, используя свой мощный голос, понимаете, на всю страну. А для этого есть номер телефона +7 495 995 105.7. Ждем ваших историй, друзья мои. Нам всегда чрезвычайно слышать талантливых людей у нас на Русском радио.
0: Вечер на русском, 18:00.
1: Все будет хорошо. Русское радио. Лето.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов, Кировцев, 39 и проспект Коста, 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
9: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением, а?
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 18 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. Как сообщает Минприроды Республики, в ближайшие дни в регионе ожидается жаркая погода. В степных районах температура воздуха превысит 30 градусов. В связи с этим увеличена кратность патрулирования лесных участков, где граждане чаще всего отдыхают. Кроме того, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переведена на круглосуточное дежурство для оперативного реагирования на возможные возгорания. Жители просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Северная Осетия вошла в число трех регионов, где пройдет фестиваль музыки и науки «Выше звука». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. Фестиваль состоится в августе. В программе запланировано более 50 мероприятий, включая концерты, прогулки с учеными и творческие лаборатории. Проект объединит российских и зарубежных исполнителей. Добавлю, также фестиваль пройдет в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. Тхэквондисты из Северной Осетии успешно выступили на Кубке России. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования проходили в Набережных Челнах. В них приняли участие более 350 сильнейших спортсменов из 36 регионов страны. Золотую медаль завоевал Батрас Хубаев в весовой категории до 63 килограммов. Афина Ужегова стала обладателем бронзовой награды в весовой категории до 57 килограммов. Мероприятие состоялось в рамках госпрограммы «Спорт России». Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, они уже здесь. Позвольте представить. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Интересно, а где же нам еще быть, как друзья мои? С 6 до 8 вечера в Москве, как ни здесь, конечно. Вечер не наступит.
4: В ваших радиоприемниках сейчас льются наши голоса, ласкают ваш слух.
3: Они иногда льются, иногда сыпятся, иногда
4: крошатся.
3: Спасибо. Так, друзья мои, сегодня мы ищем ваши скрытые таланты и необычные хобби. Хвастайтесь. Зачем рассказывать об этом в нашем эфире? Спросите вы, отвечаем. А где вы еще об этом расскажете?
4: Конечно, на работе начнешь коллегам хвастаться, они тоже мне хобби.
3: Друзьям вообще наплевать на ваш успех.
4: Завидовать начнут.
3: Жены, мужья уже вообще слишком устали от...

0: Потом начну, может быть, в следующем году переключусь уже на помидоры, на перцы и т.д. и т.п. Мне нравится, в общем, наблюдать вот это от начала и до конца.
1: То есть ты собираешься превратиться в какой-то плодовать, в производителя плодовочного?
0: Ну, не в масштабных таких, конечно же, масштабах. Так, для себя, ну, для тебя пару баночек.
1: Да, такие, он же приносил пару, 10-литровые баночки, ребята. Едим всей семьей.
0: А ел за ушами, трещало.
1: В смысле за ушами? Оно и в ушах трещало, и в глазах, и везде трещал. Слушайте, у меня тоже есть хобби. Ну, в смысле, этим хобби я уже там последние годы три не занимаюсь, но раньше увлекался серьезно горные лыжи. Горные лыжи.
0: И горные лыжи?
1: Да.
0: Они у тебя сейчас где, на балконе?
1: Да, на балконе. Пылятся. Сейчас, если горнолыжники нас слушают, они поймут, конты ржавеют уже.
0: Господи.
1: Вот, но пятки иногда честно. Ну да, год 3-4. А раньше прям, ну, понимаешь, как нужно любить свое хобби. Во-первых, чтобы зимой, это же зимний, лето не позволяет.
0: Понятно, конечно.
1: Надеть на себя килограммов 5 снаряги.
0: Мне кажется, даже больше.
1: Ну да, там все такое должно быть теплое. Лыжи сами по себе, да. И влезть на гору.
0: И ты уже устал.
1: Да, холодно, понимаешь. Потом, когда ты едешь вниз, как бы ты хорошо не умел кататься, все равно страшновато. Ну вот такое хобби.
0: Ну классное хобби.
1: Самое себя истязать, да.
0: Ребят, хвалитесь своими хобби. 8-916-003-105-7. Личные сообщения в мессенджере и также в мессенджере Макса. В нашей группе мы опубликовали пост с темой. В комментариях ждем вашей истории.
1: Ну и хвальните, используя телефон плюс 7495-995-105,7 на всю страну. Поди плохо.
2: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест, Угроватов 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни. А я их все знал и подпевал.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И сегодня мы у вас спрашиваем о том, на что больше всего уходит денег. Ваше хобби, ваше увлечение, которым вы с огромным удовольствием можете похвастаться или гордитесь.
2: Денег и времени, которое остается от работы. Остатки жизни не уходят. Ну, смотрите, что пишут. Алексей из Твери докладывает. Привет, вечер на русском. Моя хобби — это рыбалка. Ну, понятно. Жена ворчит, что я каждую субботу в 4 утра на водоеме. Мой рекорд — щука на 6 килограммов. Ого. Фото кидаю, еле вытащил. Да, слушайте, ну фото видно, щука, солидная щука. Но, вот давайте немножко поразмышляем. Смотри, вставать в 4 утра. Ну. Мужчина, конечно, хобби. Натягивает штаны по грудь резиновые. Так. Идет на эту самую улицу мерзнуть под дождем. И называет это хобби. При этом дома, чтобы вынести мусор в 11 дня, нам нужна неделя на подготовку. Где логика, брат? Где?
1: Нет логики. В этом нет логики никакой. Ну. А у Ларисы, ну, у нее хобби, как у большинства, это любимый огород, цветы, овощи и фрукты. Причем выращиваю не столько для того, чтобы себя пропитать, а сколько просто для удовольствия следить за процессом. Вот я понимаю Людмилу.
2: А вот ты, кстати, вырастил свои первые огурцы, правильно?
1: Хрущу.
2: А вот, ну, это же как бы немножко твои уже как бы дети. Тебе не стрёмно?
1: Ой, ты еще скажи, яичница с курицей — это мать пожаренная своей дети.
2: Не-не-не, спокойно. Ты курицу ты не знал лично, понимаешь? Тем более яйца там.
1: Я тебе больше скажу, я же им еще... Ну как, они у меня по сортам — Герман и Кураж. Я вот захожу в теплицу: доброе утро, Герман, доброе утро, Кураж.
2: Дайте-ка я вами немножечко похрущу.
1: Слушай, я не думал об этом.
2: Вот теперь подумайте. Вот
1: спасибо. Слушайте, тебе за это большое.
2: А вдруг сейчас он, да, начнет этих огурцев, как это, выращивать, в детский сад их водить потом. Итак, здравствуйте, вечер на русском. Я из Санкт-Петербурга. Зовут Марина. Как бы с козырей заходит Марина. Мое увлечение — это разведение, внимание, суккулентов. Я не знал этого слова. Иван мне рассказал, как человек, который склонен к выращиванию чего-либо.
1: Суккулентизму.
2: Ну, неважно. Суккулент. Да, это такие кактусики. У меня на подоконнике уже 45 маленьких кактусов. Я их сама пересаживаю, подбираю горшочки. Они такие милые. Слушайте, ну это единственный, кажется, вид цветка, на который можно забить на 2 недели.
1: Ну
2: собственно,
1: да, потому что в нем воды очень много, и он ему герой.
2: Такое, в общем, хобби, которое не требует от тебя слишком много внимания. Да, согласен.
1: Хвастайтесь, ребятки, своим хобби. Нам все интересно.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
10: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
11: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
14: Хочется лечь под машину. Под кофемашину. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
15: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
16: А я вот вспомнил, я еще когда был студентом, у меня было хобби дозваниваться на радио, на различные, выиграть подарки.
17: Ну и много выиграл.
16: Да, много в свое время, очень много. А, ребятки, к чему я это сейчас подвел? Вечерний замес. Наша любимая игра через несколько минут. Мы с Сашей дадим вам задание. Ваша задача будет за 30 секунд дать как можно больше ответов.
17: Да, и, друзья мои, мы сегодня не просто так, мы сегодня раздаем подарки по четкому прейскуранту. Стоимость такая, назвали 5 ответов. Светильник, вот, сможете перешагнуть этот барьер, назвать 10, забирайте светильник, плюс музыкальная колонка сверху. Понимаете, друзья, масштаб. Люди годами на работе выпрашивают повышение, а тут надо просто 30 секунд громко говорить в телефон, и связано, что самое главное.
16: Ну, сначала дозвониться нужно. 8495-995-105,7. Звоните, удачи.
15: Вечер.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: И в «Вечернем замесе» у нас звонок с Великого Волжского города, Нижний Новгород. Здравствуйте, Евгений. Алло, Евгений.
2: Евгений, добрый вечер.
1: Ах ты ж, ах ты ж. Алло, алло, алло, Евгений. У Евгения...
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, вы не Евгений. Судя... А, Евгений...
2: Нет, Евгений, у нас просто слетел звонок. Потому что звонят-то миллионы.
1: Другое дело. Я думаю, что у Евгения...
2: Слушай, как прикольно, а? Притяжение Евгений.
1: Притяжение Евгений. Потому что я думал, что у предыдущего Евгения хобби звонить в эфир радиостанции и молчать в трубку.
2: Давайте тогда с вами знакомиться. Из какого города вы?
3: Из Санкт-Петербурга.
2: О, северная столица. Мы сегодня у слушателей спрашиваем об их хобби, которым можно гордиться. Вот что у вас в этом плане?
3: В этом плане у меня очень много.
2: Ну, хотя
3: бы. Вижу, шью, ротангом занимаюсь.
2: Ух ты.
3: У меня индюки, развожу мясо. То есть, как бы, очень большое, скажем так, направлений разных много.
2: Какая вы интересная.
1: А почему вы выбрали индюков? Тут вопрос от...
3: Ну, у меня индюки и куры.
1: А, дикие куры все-таки.
2: Свежатинка. Знаешь, утром на завтрак
3: свои. Куры — яйцо, а индюки — мясо все-таки диетическое детям.
2: Круто. Круто. Слушайте, мне кажется, вам не составит никакого труда сейчас в «Вечернем замесе» выиграть целых два подарка, потому что задание, такое, знаете, прям, мне кажется, вам по душе оно придется. Итак, Евгения, за 30 секунд вам нужно назвать как можно больше блюд, в составе которых есть яблоко.
3: Начать, да?
2: Да.
3: Давайте. Шарлотка.
2: Так, дальше. Скорее.
3: Варенье, компоты.
1: Отлично.
3: Так,
2: пекут.
3: Пироги.
2: Пироги с яблоком, пироги.
1: А я вот салат, так. Яблочко.
3: Салат,
2: так.
1: Так.
2: Ну. Слоеный салат с яблоком, да.
1: Еще. Это не в том смысле, что мы вас... А в том смысле, что если индюку вставить яблоко, то это тоже...
2: А индюк в яблоках.
1: Что ты смеешься?
2: А я знаю, что это вкусно. Евгения, светильник вы заработали.
1: Светильник, да.
2: Как там, кстати, в Петербурге погода? Такой банальный вопрос.
3: Сегодня солнышко и очень тепло.
2: Здорово.
1: Очень тепло. Если из Петербурга говорят, что очень тепло, там как минимум жарко. Экстремально жарко.
3: Да.
2: Кому передадите привет? Передайте кому-либо привет, пожалуйста, эфир ваш.
3: Передам привет своим сотрудникам в НГ-Энерго.
1: Отлично. Сейчас как раз для сотрудников чего-то там энерго, горячие деньги им нужно все время.
3: НГ-энерго.
1: Вот, НГ-энерго. Им нужно все время быть начеку, чтобы энергия поступала везде в нужном количестве. Присоединяемся. Спасибо вам большое, Евгения.
2: Спасибо. Ой, все, Евгений пропал. Спасибо вам большое за игру, спасибо за звонок. Петербургу привет.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: Минском.
1: Да-да-да, у нас сегодня вечер саморекламы. Причем с такой, ну, интересной. Это деталь, которая говорит о вас больше, чем вы можете подумать. А именно, хобби, которым вы гордитесь. Очень интересные сообщения приходят к нам,
2: да,
1: в ленту.
2: Да, подтверждаю. Оксана пишет: ребятки, привет. Мое хобби похоже, как у Ивана, но я только на балконе выращиваю огурчики и перчики. Очень интересно наблюдать, как растут малыши, а потом внуки приходят и с удовольствием этих малышей.
1: Да. Прям такой кровожадный, оказывается, товарищ. Так, Александр, Иван, смотрите, что к нам, значит, пишет Мария. Добрый вечер, Русское радио. Мое хобби — это я коллекционирую кукол еще с детства. Около 200 штук кукол у меня в коллекции. И Александр, Иван, посмотрите, вот еще не вся коллекция. Там короче, там Барби и Кены всех видов, если что, 200
2: всех
1: штук.
2: Всех годов выпуска.
1: Фотография прилагается. Слушай, я не знаю, мне кажется, это как раз та самая коллекция, которая с годами растет в цене.
2: Конечно.
1: Казалось бы.
2: Терпите, понимаете? Держите еще лет 10, мне кажется. А Татьяна, ребятки, привет. Мое хобби — петь песни, когда никого нет дома. Я пою в приложении с записью голоса. Так мне это нравится. Классно.
1: А почему, когда нет никого, никогда
2: нет?
1: Ну,
2: наверное, дома? Может быть, стесняется на публике.
1: Да, да. Это такое, значит, тайное хобби. Потому что если ты не стесняешься петь на публике и при этом плохо, значит, это делаешь, это не хобби, это профессия.
2: Да, Татьяна, я вот плохо пою, но я пою всегда и везде. Мне вообще вот по барабану, кто вокруг.
1: Ну, подтверждаю, голос у нашего Ивана роскошный. Мы это все слышим. Но я, как человек с музыкальным образованием, слух, в принципе, тоже есть. Он лукавит, он поет, но стесняется. Поет чисто.
2: Это вечер на русском.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушать?

0: Русское радио. Русское
1: радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: И 1500 сообщений с хобби, которыми увлекаются наши дорогие любимые слушатели. Такую тему мы сегодня затронули и очень этому рады, потому что мы увидели вас, ребята, совершенно с другой стороны.
2: Вот именно что, настоящими. Вот смотри, значит, Александр Иван, держитесь за стулья, пишет нам Надежда Якубова. Добрый вечер, меня зовут Надежда, привет из Канады. Мое хобби это... Пола на лошадях. Играю два раза в неделю, друзья.
1: Это из Канады, да?
2: Из Канады. Слушай, это настолько прозвучало богато, что у меня прямо сейчас через наушники налог на роскошь списался.
1: Ну, мне кажется, хобби. В Канаде пола на лошадях это как в России выращивать огурцы.
2: Ну, наверное.
1: Михаил пишет: ребятки, привет, мое хобби это из дерева. Делать разные ложки, вилки, тарелки, подносы, подсвечники и много-многое другое. Сейчас я немного притормозил со своим хобби, потому что строю дом, а очень много поделок, которые сделал раньше, раздарил своим друзьям и знакомым. Даже фотографии прикладывает.
2: Ну, дом, я так понимаю, тоже будет там резной, расписной, как ложки и прочее.
1: Наверное, с наличниками красивыми на окнах. Ох, красота.
2: Да, верю, что это лучшее будущее, которое ожидает деревья, которые пойдут на постройку этого дома, если он, конечно, деревянный. Ага, а вот смотри, сейчас я удивлю. Добрый вечер, у меня банальное хобби. Люблю покупать недвижимость. Я не шучу. Стараюсь раз в 5 лет продать что-то постарее, купить что-то более комфортное. Мой трудолюбивый муж делает бесконечные ремонты. Поддерживаю его хобби. Привет всему Саратову. Елена Алексеевна, ну банальное хобби это, я не знаю, коллекционировать магнитики на холодильнике. А не сами холодильники вместе с квартирой.
1: Ты там на сайт для богатых, что ли, зашел?
2: Нет, вот оно полилось. Но с другой стороны, хочу отметить, что ход мысли хороший. Потому что если у мужа есть хобби делать ремонты, то каждые 5 лет покупать ему новую стройку, сам Бог велел.
1: Прекрасно. Ребятки, спасибо вам большое за ваши классные сообщения. Пусть хобби ваше приносит вам удовольствие, может быть, даже доход. Почему бы и нет. Да. А мы переходим в час следующий. У нас гости.
2: Да,
1: нас...
2: Чу. Там уже топочут девичьи ножки по коридору.
1: 6 девичьих ножек.
2: Зынь, колокольчик звенит.
1: Группа «Серебро» появится здесь, в нашей студии, в 19:00. И вы тоже не уходите. До встречи.
0: Вечер на

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 26-28 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
2: Реклама на русском.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова 8. Телефон 91-83-37.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно. Как дома.
6: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот он, дорогие, долгожданный час настал. Я с удовольствием приветствую абсолютно всех и каждого. У нас с вами солнце, прекрасное настроение, рабочая неделя практически завершена, еще немного, и мы с вами вступаем в долгожданные выходные. Поэтому уже сегодня, в четверг, можно строить какие-то, вернее, в среду, строить какие-то интересные планы на четверг, после уж на пятницу, потому что эти два дня пролетят просто молниеносным образом. Поэтому, дорогие мои, в среду, день рабочей недели. Я абсолютно всем и каждому желаю хорошего настроения. Напоминаю, что стол заказов открыт, и прямо с этой секунды у вас есть возможность присоединиться к нашему общению. Там уж как вам удобно. Есть прекрасные люди, желающие пообщаться в прямом эфире. У них прямо жажда, поэтому напоминаю наш номер 53-46-46. Код города 8672. Ну а для любителей оставаться незамеченными, напоминаю, что есть такая прекрасная у вас возможность отправлять текстовые послания. Наш номер плюс 7-988-877-107-9. У нас стол заказов на русском радио открыт. Час приветов и поздравлений, поэтому айда в эфир. Привет и поздравления, признание в любви. Я все обязательно почитаю. Ну а пока серебро

Столько лет прошло, а нам до сих пор не дано понять, почему от доброты бывают так жестоки дети. Хотелось бы, чтобы как-то это, конечно, видоизменилось и в их проявлениях, и в их душевных ощущениях, но пока все остается неизменным, дорогие. Собственно, как и наше хорошее настроение, в столице 19 часов и 13 минут. У микрофона Лина Мартова. Я абсолютно всех и каждого приветствую. У нас с вами продолжается стол заказов, в котором можно принять активное участие. Именно поэтому я, конечно, приветствую всех и каждого. Здравствуйте, Лина. Пожалуйста, передайте приветы моему любимому Арсамагу. Пожелайте ему всего хорошего. Пусть у него все мечты сбываются, несмотря на то, что сегодня совсем не его день рождения. Я просто хочу искренне пожелать ему побольше всего теплого, что может подарить жизнь. Ой, слушайте, ну потрясающие пожелания. Если бы вы еще подписались, было бы вообще хорошо. Здравствуйте, Русское радио. А можно поставить песню «Если это любовь»? Какие-то парни поют. Ну да, это Хамалиновой. Поэтому слушайте, дорогие мои. Кстати, песня, знаете, она прям с такими какими-то воспоминаниями у меня ассоциируется. Мне кажется, что песня правда потрясающая, с глубоким смыслом, поэтому давайте послушаем. Ну а еще мы можем послушать вас, если вы позвоните по номеру 534646. Здесь в прямом эфире можно передавать привет. Это стол заказов.

0: На русском радио «Стол заказов для влюбленных».
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

кстати, эта песня, мне кажется, сейчас как никогда актуальна, очень символично звучит. Совсем недавно огромное количество выпускников попрощались со своей школой, попрощались с классом, с учителями, с теми людьми, которые вкладывали огромное количество сил, знаний, терпения, труда. И действительно, как очень, очень быстро, и все-таки жаль, что все мы подросли, дорогие мои, мы вот таким образом переходим в очередной рубеж нашей жизни. Вы, дорогие уже не школьники, выбирайте правильный путь для своей жизни, для дальнейших достижений. Пусть у вас все складывается на 10 баллов. Побеждайте, реализовывайтесь. Ну а сегодня, 1 июля, вспоминайте, у кого из ваших близких день рождения. Я думаю, что у каждого есть такой человек, который заслужил приветы, поздравления, добрые теплые слова и пожелания. Ну а я, в свою очередь, конечно, хочу передать приветы потрясающей даме, которую зовут Татьяна Владимировна. Очень хотелось бы, чтобы у нее все было хорошо, избывались все заветные желания и мечты, потому что я ее знаю только с хорошей стороны. Это очень светлый, душевный человек со своим очень необычным и своеобразным, интересным характером, своей подачей, манерностью. И мне очень хотелось бы, чтобы она сумела все это сохранить в наши непростые дни. Пусть эта легкость, она будет просто фундаментом вашего настроения. А всем остальным, дорогие, здоровья крепкого. Всем тем, у кого сегодня личный праздник, просто будьте счастливы. Это ваш день. Отжигайте, зажигайте, слушайте русское радио. И помните, что в нашей компании все обязательно будет хорошо. Ну а вы, дорогие, отправляйте сообщение на номер +7 988 877 107,9.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.
8: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Надо ли давать еще один шанс или нет, выбирать только вам. Ну а я точно знаю, что надо точно дать шанс всем только что присоединившимся. Возможно, кто-то хочет поддержать общение, позвонить, рассказать, как день сегодняшний прошел. Но по какой-то причине есть загвоздка. Не услышали, как можно поддержать связь или еще что-то. Все, дорогие мои, доводы мы сейчас, значит, оставим на потом. Если вы находитесь на рабочем месте и думаете, что ну нет. Хотелось бы, конечно, но не получится, потому что не могу отрываться, значит, от своих дел, так и не надо. И не надо, просто сообщение отправляйте на номер +7 988 877 107 9. Если же вы напротив желаете вещать в прямом эфире, мы для вас приготовили тропку, по которой можно легко до нас добраться. Наш номер 53-46-46. Я еще раз напоминаю, сегодня первый день второго летнего месяца. Не совсем верится, конечно, но в любом случае это факт. Поэтому давайте поздравлять друг друга с тем, что мы плавно переходим в лето на все 100%. Завтра тоже, кстати, жарко, наконец.

0: Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 14 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 26-28 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КО 113. Проектная декларация и подробная информация на jsk-alania.ru и по телефону 303-307.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ой, дорогие мои, уже 19:52, надо зачитать ваши сообщения. Тут есть прямо срочная необходимость, потому что признание в любви долго ждать не могут. Здравствуйте, Русское радио. Пожалуйста, моей самой любимой, самой сокровенной, прекрасной даме сердца. Так, Рубаевой Анжелике передайте огромнейшие приветы. Скажите, что она у меня самая-самая-самая. Прямо многократно повторите. А мне кажется, это необходимо повторять вам многократно. А еще лучше не просто на словах, а на деле. Вот мой вам совет, потому что мы, дамы, знаете ли, в определенном, во всяком случае, возрасте, не знаю, сколько лет вашей даме сердца, мы уж на слова-то не особо реагируем, даже если они звучат на русском радио. Но в любом случае, вы, конечно, молодец, не побоялись вот так откровенно, прямо громко признаться в любви, это здорово. Вечер добрый, Русское радио, пожалуйста, передайте привет Санакоеву Азамату Сергеевичу, у него сегодня день рождения, пусть будет счастливым и здоровым. Это сообщение от Елены. Так, Лина, если можешь, пожалуйста, поставь какую-нибудь песню, которая сумеет мне поднять настроение. Ну, вы знаете, тут такое субъективное ведь, правда? Откуда же я знаю, что вам может поднять настроение? Но мне кажется, что вот эта песня, она достаточно такая положительная и позитивная. Слушайте Русское радио вне зависимости от вашего местоположения, и пусть у вас все будет хорошо. С вами была Лина Мартова. До скорых встреч в эфире. Пока!

0: чем радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии усилен контроль за лесопожарной обстановкой. Как сообщает Минприроды Республики, в ближайшие дни в регионе ожидается жаркая погода. В степных районах температура воздуха превысит 30 градусов. В связи с этим увеличена кратность патрулирования лесных участков, где граждане чаще всего отдыхают. Кроме того, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переведена на круглосуточное дежурство для оперативного реагирования на возможные возгорания. Жители просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Северная Осетия вошла в число 3 регионов, где пройдет фестиваль музыки и науки «Выше звука». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. Фестиваль состоится в августе. В программе запланировано более 50 мероприятий, включая концерты, прогулки с учеными и творческие лаборатории. Проект объединит российских и зарубежных исполнителей. Добавлю, также фестиваль пройдет в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. Тхэквондисты из Северной Осетии успешно выступили на Кубке России. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования проходили в Набережных Челнах. В них приняли участие более 350 сильнейших спортсменов из 36 регионов страны. Золотую медаль завоевал Батрас Хубаев в весовой категории до 63 килограммов. Афина Ужегова стала обладателем бронзовой награды в весовой категории до 57 килограммов. Мероприятие состоялось в рамках госпрограммы «Спорт России». Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости на русском.
2: Здравствуйте всем, приятного вечера вам от всей души желаю и, естественно, предлагаю провести время в компании Русского радио. Знаете, вот здесь нахожусь сейчас в окружении такого обаяния после присутствия здесь девушек из группы «Серебро». Ну, вот если пропустили, то это будет наука, что пропускать ничего нельзя. Ну, а в целом, да, оставайтесь вместе с нами, впереди очень много классного, самое главное, музыкального и любимого. Владимир Пресняков открывает новый час.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин

0: Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
3: Попробуйте задержать выплату кредита.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Но если вдруг вы потерялись во времени и пространстве, я напоминаю, что у нас с вами лето продолжается. Прямо сейчас у нас 1 июля, и что важно, среда, и что еще важнее, среда уже заканчивается. То есть впереди уже все ближе-ближе финал недели. 20:13, время московское. Предлагаю просто расслабляться и ни о чем совершенно не думать, наслаждаться летом и музыкой, которая звучит у нас здесь. Совсем скоро появится Ираклий с новой песней, и Дмитрий Маликов уже здесь.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

кто знает, может, когда сердце живет любовь, нужно, наоборот, почаще смотреть по сторонам, потому что, ну, совершенно мысли другим заняты, и можно отвлечься на совершенно какие-то мысли далекие и не заметить главного, что находится у тебя буквально перед носом. Поэтому пусть любовь живет в сердце, конечно же, но и будьте внимательны, и в том числе и со своей собственной любовью. Ну, а что касается музыки для вашего сердца, для вашей любви, здесь в эфире Русского радио очень много. У нас дискотека «Авария» совсем скоро будет с серенадой «Файвста» на горизонте, и Сергей Лазарев уже здесь.

на эмоциях можно растерять вообще весь свой внутренний ресурс и потом очень-очень долго его восстанавливать. Поэтому если вдруг какие-то мысли вам мешают жить и существовать спокойно, можно заменить это физическими упражнениями. Хотя бы этим вечером просто прогулка, просто, может быть, пробежаться. Или танцы, кстати, тоже, между прочим, очень хорошо играют роль физических упражнений для того, чтобы вот этот вот внутренний баланс энергии подстегнуть к росту и в целом уже потом отправляться отдыхать в хорошем расположении духа. Музыка действительно помогает, танцы в том числе. Русское радио здесь тоже всегда готово прийти вам на помощь. Ну и группа «Мохито» уже здесь. Расслабляемся, танцуем.

0: сниму на суточный ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
9: 12+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Русское радио приглашает.
11: Юрий Стоянов.
12: Дед, это я.
11: Федор Добронравов.
13: И я, дед Владимир, тоже.
11: Впервые вместе на большом экране.
14: Таких дедушек не бывает.
11: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
15: 6+.
8: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл.

если есть такие откровения в вашей жизни, которые вы готовы говорить сами себе, к примеру, NU в эфире Русского радио, то, конечно, после этого нужно отдохнуть и посвятить время самому себе, чтобы все эти мысли улеглись. Песню соответствующую мы вам подарим.

0: Реклама на русском.
1: Беспокоитесь за свою карму?
2: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
3: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-1820».
4: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС С21 Юкстринвест, Уграл, Тул, 12, 651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Сколько человеку лет, столько ему и зим.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции. Ее оценили в 0,2%. В продовольственном секторе заметно подорожали капуста, картофель, куриное мясо и сахар. В то же время огурцы, помидоры, куриные яйца значительно подешевели. Цены на дизельное топливо выросли на 2%, а на бензин на 1,5%. Ранее сообщалось, что ЦБ сохраняет прогноз по инфляции в среднем в 5%. Минэкономразвитие называет значение чуть выше. Агрегаторы такси попросили региональные власти и владельцев АЗС увеличить лимиты на топливо. Участники рынка заявили Интерфаксу, что водители тратят больше рабочего времени в очередях на заправках. При этом, как пишет газета «Коммерсант», таксисты стали реже выходить на линию. Некоторые стараются не брать дальние маршруты. Герой России Владислав Головин, известный также по позывному «Струна», переизбран начальником главного штаба юнармии на слете организации. Участники подвели итоги работы за 5 лет, приняли обновленную редакцию устава движения, а также наградили выпускников Алену Жукову и Семена Жукова, оказавших первую помощь пострадавшим при атаке вражеского беспилотника в Донецкой области. По словам Головина, главной целью его работы после переизбрания – добиться, чтобы молодые граждане нашей страны идентифицировали себя как патриоты Родины. Эту задачу Герой России определил как главную в целом для всей системы наставничества в стране. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Apple из-за иностранной поисковой системы на айфонах. Кроме этого, ведомство заявили, что американская компания так и не выполнила требования российского законодательства о предустановке отечественных сервисов и приложений. В сообщении ФАС говорится, что теперь Apple необходимо устранить нарушения. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Агипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Побеждает победитель! Проигрывает проигрыватель!
5: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64-92-00.

если задаваться таким вопросом, ответ один. Все время на том же самом месте меняются сезоны, меняются погода, день и ночь, но так иначе мы все равно проводим время. Дом, работа, семья, ну или не семья, или друзья, и опять дом, работа, потому что как-то из этого круга очень тяжело выходить, и порой совершенно из него не хочется, потому что это какой-то образ нашей с вами жизни, который вызывает более-менее внутреннее спокойствие и стабильность, с которой хочется каждый день возвращаться и ценить. Ну и самое главное, что мы остаемся в одной музыкальной компании, это «Русское радио», здесь тоже все спокойно и стабильно.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

сейчас находимся в таком временном отрезке, когда непонятно, хочется, чтобы время замедлялось или, наоборот, оно ускорялось. Но, конечно же, все зависит от того, какие события приходится ждать в жизни. И чем больше, чем грандиознее они случаются, тем скорее хотелось бы, чтобы они в нашей жизни наступили. Но, конечно же, речь идет о грандиозном музыкальном событии, которое, уверен, что мы ждем, и все вы ждете. Это концерт, большой стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве в честь 30-летия легендарной группы. Ну и самое главное, внимание, конечно же, у вас будет возможность получить пригласительные на это большое музыкальное событие. Плюс к этому, конечно же, личная встреча с самим Сергеем Жуковым. Поэтому обязательно слушайте «Русское радио», слушайте нас внимательно, и ваша мечта ближе, чем кажется. Не пропустите эксклюзивные подарки в эфире.

0: русском радио «Экологическая среда».
1: Привет, это Петр Кузнецов и «Экологическая среда». Экологичным важно быть не только в среду, не только дома и не только на работе, но и на отдыхе. Как говорится, у заботы об окружающей среде отпусков не бывает. И эта забота никак ваш отпуск не испортит. Точно, поверьте. Просто, как говорят зеленые эксперты, нужно обращать хоть какое-то внимание на что? Что вы тратите деньги, сколько ресурсов потребляете и как используете местную инфраструктуру. Простой пример. Интерес туристов к заповеднику, скорее всего, повлияет на решение местных властей увеличить его площадь. Ведь природоохранная территория приносит доход. Все в плюсе.
0: Экологическая среда.
1: А вот еще одна ситуация, она же статистика. Подсчитано, что в среднем один турист использует 300 литров воды в своем жилье во время отпуска. И это в день, и это значительно больше, чем дома. Ну да, у нас же все включено. Так что простой способ снизить воздействие на окружающую среду – тратить меньше ресурсов. Например, можно повторно использовать полотенце и сократить время в душе. А выходя из номера, выключить кондиционер и прочие электроприборы. Есть еще один показательный пример. Напоследок. На авиаотрасль приходится 2,5% всех мировых выбросов углекислого газа. Поэтому если вы можете отказаться от перелетов и добраться до места отдыха на поезде или автобусе, то лучше так и сделать. И впечатлений больше. Это «Экологическая среда». До встречи через неделю. Берегите не только себя, но и все вас окружающее.
0: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы.
3: Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
4: Да.
3: Ира, ну это актуалочка
4: это
3: подъехала.
4: Да.
3: Потому что это сейчас да. У нас отключение воды повсюду.
4: В наш век нейросетей-то, конечно.
3: Mm-hmm. А, кстати, Полин, тебя включили воду?
5: Слушай, конечно.
3: Все.
5: А что, не похоже?
4: Что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
10: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: такое интересное сочетание песни про русалку, послание какой-то небесам, костра еще не хватает, вокруг которого можно гонять хороводы. Ну и, наверное, и все. Для того, чтобы провести обряд какой-то на любовь и на все остальное, больше, мне кажется, и не надо. Можно попробовать просто ради исключения, просто ради того, чтобы были яркие впечатления, чтобы потом еще через год вспоминать о том, как классно вы проводили начало июля под музыку Русского радио.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пропасть.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Приостановить выплаты по жилищному кредиту смогут семьи, родившие или усыновившие второго или последующего ребенка. Максимальный срок – 1.5 года. Проценты по кредиту будут начисляться с 7-го месяца. Погасить их можно после того, как закрыты все текущие платежи по ипотеке. Чтобы воспользоваться таким правом, родители могут не подтверждать уровень дохода. Нефтепереработка в России в июне упала до минимума за последние годы. Газета «Коммерсант» пишет, что в июле, августе и сентябре загрузка нефтеперерабатывающих заводов может восстановиться, но по итогам второго полугодия она останется ниже обычных значений из-за ремонтов и ограниченного резерва мощностей. В правительстве говорят, что дефицит топлива сохраняется на отдельных АЗС. Такая ситуация связана с изменениями в логистике. Индексация минимального размера оплаты труда почти вдвое превысила инфляцию. В Думском комитете по труду и социальной политике заявили, что МРОТ поднимают поэтапно, согласно поручению президента. С минувшего января этот показатель увеличился почти на 20%, превысил 27 тысяч рублей. В то же время уровень фактической инфляции оказался ниже 10%. Повышение МРОТ затрагивает около 4,5 миллионов работников. Черногория открыла в России 8 визовых центров. Они пока рассчитаны на граждан третьих стран и на россиян, которые хотят находиться в Черногории дольше месяца. Визовые центры появились в том числе в Москве, Мурманске, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. По условиям нынешнего соглашения между странами, россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. В случае более длительного пребывания необходимо заранее оформить многократную визу. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, начинаем наш с вами час, в котором мы непосредственно общаемся друг с другом. Вы сообщаете о том, как у вас проходит сегодняшний день. 1 июля, напомню, на календаре. Если вдруг забыли кого-то поздравить с каким-то праздником, то вот прямо сейчас нужно это сделать. Есть возможность, что называется, прыгнуть в последний вагон уходящего вот этого дня. 22 часа и 2 минуты точно московское время, поэтому ну, давайте впрыгивать, собственно. 8-916-003-105-7. Это, на всякий случай, напоминаю номер, если вы желаете написать нам сообщение во все наши мессенджеры, либо заходите во все аккаунты Русского радио, во все официальные, они есть, разумеется, и во ВКонтакте, и в Одноклассниках, и непосредственно в Максе также, и там, и там, и там есть пост для стола заказов, моя фотография, меня зовут Андрей Макеев, вот как раз под постом, пожалуйста, под моей фотографией оставляйте все свои пожелания для стола заказов, все, что нужно прочитать, вы уж подробно там не забудьте, с точками, с запятыми, и кому конкретно все адресовано. Всем здравствуйте, ну и поехали!
3: Давай

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите нам сообщение. Напомню, что прямо сейчас в Одноклассниках можно оставить все приятности для стола заказов Русского радио. Моя задача все читать. Приступаю, пожалуй, к своим непосредственным обязанностям. Здесь у нас просят передать привет друзьям, семье Саликовым. Это Женя и Лена. Очень люблю. Привет из Воронежской области, село Терновка, от Алиночки. Русское радио лучше. Спасибо, Алиночка, большое. Вам тоже теплый, приятный, мягкий привет от нас, от всех. Хочется поздравить доченьку Ольгу с выпуском. Сегодня она получила диплом. Теперь она дипломированный парикмахер. Оля, горжусь тобой. Город Петров-Вал. Мама Людмила написала это тоже приятное сообщение. Еще что есть. Отрабатываю ночную смену. Ухожу в отпуск. Хочу передать привет всем своим друзьям, близким. Надеюсь, пока буду в отпуске, получится всем уделить время. Всех обнял. Ну вот, собственно, главное не терять вот этого времени. Вот как сразу приедете в свой дом или к своим друзьям, сразу начинайте всех обнимать. Ну и, разумеется, проводить время нужно под музыку Русского радио. Пишите сообщения в Одноклассниках. Всем всегда рады.
0: Стол заказов Русского радио. Пусть всегда будет лето. Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так красиво это ваше сообщение, которое сейчас украшают и, во-первых, и наш эфир, и все наши соцсети. Заходите, оставляйте также свои, пожалуйста, комментарии по поводу сегодняшнего дня. Если есть кого-то и с чем-то поздравить, то, пожалуйста, пишите нам обязательно. Напомню, что можно зайти в ВКонтакте, в Одноклассники. В Максе можно оставить сообщение прямо сейчас, либо в личку напишите нам тоже в наши мессенджеры 8-916-003-105-7. Привет Куандыку Утешеву из Красноярска, из Красного Яра. Астраханской области, пусть все будет хорошо. У нас хорошего настроения, отцу здоровья, всех благ. Мина написал это сообщение. Дальше привет будущей жене Танюсике. Обожаю, люблю, Сергей. Написал дальше. Наш любимый русское радио. Поздравьте нашу любимую семью Петриных. Это жену Олечку и дочь Настю. 3,5 годика с приездом на лучшее. Самое теплое русское море. Также привет сотрудникам строительной всей нашей компании. Спасибо вам, руководитель компании Алексей Петрин. С уважением. Так, хорошего сна здесь желают Максе. Всем вообще, кто слушает русское радио здесь без каких-то не конкретных комментариев. Привет своей сестре, двойняшке Вере Бычковой, поселок Палих, Ивановской области. Пожелайте ей хорошего настроения, здоровья. Приезжайте в гости. Скоро буду в отпуске. Надежда, поселок Лежнева. Лежнева, да, все правильно, Ивановской области. Спасибо, Русское радио, не за что. И вот еще, Русское радио, всем привет из Новороссийска. Хорошего настроения, классного вечера. Поздравить хочу любимого сына Артура Селиванова с окончанием 9 класса. Привет мечте.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите сообщения, оставляйте их прямо сейчас везде во всех аккаунтах русского радио. 8-916-003-105-7. Пишите в непосредственно нам в личные сообщения, либо оставляйте все приветы и поздравления под постами для стола заказов, которые есть, так же, как всегда, и можете зайти в ВКонтакте, в Одноклассники, в Максе, все есть. Большой привет отправляется Ефремовой, и, видимо, она же Аринина. Зовут ее Наталья. Наталья занимается изготовлением вкуснейших блюд. Пельмени, манты, блинчики с начинками, торт. Аж ум отъешь, Светлана сообщает. Даже такое бывает. Ну вот, в общем, здесь уже пошла реклама. Заказывайте у Ульяновска все остальное. Ну, в общем, найдете, да, человека. Привет нашей шумной любимой семье. Всем хорошего, уютного вечера. Мария из города Тольятти просит поставить песню, чтобы всем было весело, классно, задорно и так далее. Ну, у нас до конца часа здесь много чего будет, поэтому найдется под любое настроение абсолютно любой хит. С днем ангела Александра, здоровья, благополучия. Вижу от Натальи сообщение. Дальше привет родным, близким, поздравляю своего мужа Павла. С днем ветерана боевых действий. Мой родной, я тебя очень люблю и везде, всегда рядом с тобой. Жена Екатерина написала это сообщение. Ну, вот еще передайте, пожалуйста, привет любименьким всем родителям и моему барбасике.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но зато вы даете волю своим чувствам, когда пишете сообщение в стол заказов русского радио 8-916-003-105-7. Вот можете в личку отправлять все, что хотите сказать. Вот, например, лучшим дочкам на земле Алинка и Аленка. Гришин, вы самые лучшие. Стремитесь к старшей сестре Настюше. Она вас молодец, очень люблю. Мама Юля написала это сообщение. Что еще у нас есть? Пишет вам Маша и Милена из Москвы. Привет, любимой тете Тане из Чувашии. Также просьба ее не расстраиваться из-за ее любимого пледа. Она поймет, о чем. Желаю всем хорошего настроения и сладких снов. Теперь нам всем интересно, что же там случилось с пледом с вашим. Надо бы как-то вот хотя бы какие-то намеки дали бы, чтобы мы тут погадали, что у вас там случилось. Но нет, так нет. Привет всем, кто стоит на заправке в Старотитаровской от Игоря из Белгорода. Не унывайте, если есть возможность, поставьте повеселее музыкальную композицию какую-то. Но вот как раз вы не зря там сейчас все вместе собрались. Есть повод сделать музыку погромче, и пока ожидаете свои очереди, будете зажигать под Артура Пирожкова. Делайте громче. Русское радио, конечно же, как всегда, с вами.

0: шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
3: Один раз я очень устал, и теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну и напоследок смотрим, что есть у нас в сообщениях. Любимому мужу Александру Рыженкову, сыночке Илюше. Пусть Илья не обижается на меня, очень сильно люблю. Мама Лариса, да и Семену тоже привет большой. И Кристюше, короче, всех обожаю и целую. Лариса, Мордовия, Ковылкина. Вот оттуда прилетело к нам сообщение. Что еще есть? Всем жителям поселка Федотова от Александра Калягина. Пожелание хорошего настроения и чтобы поскорее наступила пятница. Привет внучке Анечке Кокуриной из поселка, я так понимаю, Лежнево Ливанской области. Она с классом возвращается из поездки в Санкт-Петербург. Из поездки в Санкт-Петербург после выпускного. Анечка, желаю успешного поступления в ВУЗ. Пусть у тебя все получится. Иди к своей мечте. Мы тебя поддержим, твои бабушка и дедушка. Оттуда же из Лежнево Миронова. Это еще одно слово здесь есть в этом сообщении. Но вот здесь все, наверное, придется уже закругляться в столе заказов русского радио. Следующий обязательно состоится в 2 часа ночи по Москве. Меня зовут Андрей Макеев. С вами не прощаюсь.
0: Стол заказов русского радио.
1: В следующем часе мы с вами проведем еще время оставшееся, но будет весело и музыкально. Поэтому оставайтесь рядом.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минэнерго предупредило о рисках использования сервисов, которые показывают наличие топлива на АЗС. Ведомстве отметили, что анализ показал недостоверность таких сведений, а еще подобные ресурсы могут незаконно собирать личные данные. Добавили, что власти готовят комплекс мер для стабилизации внутреннего рынка топлива. Сегодня вице-премьер Александр Новак сказал, что Россия обеспечена бензином и дизельным топливом, хотя на некоторых заправках сохраняется дефицит. Банки стран Евразийского экономического союза начали брать комиссию за прием наличных рублей. Как пишет РБК, например, в Армении вообще отказываются принимать российскую валюту. В Белоруссии ввели сбор от 2 до 5%. В Казахстане и Киргизии действует 5% комиссия. С апреля физлицам нельзя увозить из России наличные рубли в страны ЕС в эквиваленте свыше 100 тысяч долларов. Ограничения касаются автомобильных и железнодорожных перевозок. Минтруд подготовил рекомендации по трудоустройству и адаптации участников спецоперации. Среди прочего, работодателям советуют переводить военно-учетные специальности в гражданские. По этому принципу командиров рекомендуют назначать на руководящие должности. Механиков, водителей БМП и танков необходимо трудоустроить шоферами. Снайперов и разведчиков можно взять охранниками высшей категории. Операторы беспилотников могут работать по профилю. Треть опрошенных россиян довольны своим финансовым положением. По данным ТАСС, среди них четверть регулярно откладывают деньги на непредвиденные расходы. Еще столько же респондентов отметили, что сначала откладывают часть зарплаты на себя, а затем переходят к оплате счетов и к покупкам. Кроме этого, 40% опрошенных из этой группы при наличии свободных средств предпочитают путешествия, обучение или новые хобби. На этом пока все. Далее в эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Если вы предпочитаете проводить время в компании Русского радио постоянно, то в этой ситуации вам не надо искать какое-то новое хобби, потому что здесь периодически мы каждый раз получаем какие-то новые впечатления, новые эмоции свежие, в том числе и с помощью музыки, в том числе и новой музыки, которая у нас здесь появляется. Кстати, хиты новые у нас также намечаются в этом часе, но не будем забегать далеко вперед, давайте наслаждаться тем, что у нас есть прямо сейчас. А прямо сейчас у нас Валерия готовится открыть новый музыкальный час. Всем здравствуйте!

0: Че-че-че.
1: Помечтать-то можно хотя бы чуть-чуть о каких-то дальних странах, если вдруг прямо сейчас не получается исполнить свое заветное желание. А если оно вдруг

у вас прямо сейчас уже исполняется, то будьте пример для всех остальных. Покажите где-то в соцсетях, в фотографиях, как ваша мечта исполняется. А музыку соответствующую сейчас подарим.

остается принимать реальность такой, какая она есть, и ситуации в том числе, и жить и двигаться дальше с учетом всех сложившихся обстоятельств. Собственно, я думаю, песня «Данка» в эфире Русского радио об этом намекает. Песня «Малыш», 23 часа 21 минута, точное московское время. Это тоже очень, очень важное обстоятельство, которое нас сейчас с вами объединяет. А еще то, что у нас первый день июля уже фактически закончился. И значит, что надо уже как-то дальше двигаться в летнем направлении с целью сделать так, чтобы оно максимально было насыщенным для нас с вами. И дарил какие-то сюрпризы, которые мы от лета ждем или стремимся к ним прямо сейчас вместе с вами, чтобы вот это время летнее, которое у нас с вами проходит под музыку Русского радио, было максимально плодотворным, и мы потом не скучали по бесцельно прожитому времени.

Но кому-то мало огня, в частности, у нас пример здесь группы «Серебро» в эфире Русского радио, а кому-то мало шуток, это уже намекает непосредственно на нас, на все Русское радио, и нам нужно шуток не просто побольше, а как можно больше хочется собрать со всей страны, в том числе и вы можете в этом постараться. Можно включать фантазию, и нужно включать фантазию уже прямо сейчас и делиться вместе с нами своим фирменным чувством юмора. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru, ну и лучшие из них, конечно же, озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей придумки, своего изобретения, своего остроумного изречения, не боюсь этого так, не боюсь этого слова. Ну а со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Дерзайте, придумывайте, ждем вас.

0: Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
2: Мне

0: тетрадь.
1: Ну, смотри, какую тетрадь найти в итоге, потому что мало ли что может заваляться, что называется, в шкафу книжном, потому что я периодически нахожу довольно-таки забавные вещи, которые пролежали и 10 лет, и там, ну, некоторые вещи вызывают улыбку. А еще у меня есть привычка, знаете, самому сохранять себе на память какие-то надписи, фотографии, какие-то открытки, которые дарят дети, обязательно кладу их в книгу, и потом через несколько лет уверен, что найду и порадуюсь. И это будет приятный сюрприз. То есть такой сюрприз с заготовкой. Илья Крылов для вас прямо сейчас сюрприз с заготовкой.
2: Привет, привет, Андрей.
1: Что он с собой принес, я не знаю.
2: Из коробочки такой вылез.
1: Да, как сюрприз с заготовкой. Выпрыгнул.
2: Но это уже не из коробочки, из такого стеклянного сосуда.
1: Ну да, да, да, да, да. Есть ли у тебя что-то подобное, какие-то подобные?
2: Слушай, собираю и сувениры все, и письма из прошлого, открытки. Помнишь вот эти вот? С днем рождения раньше в детстве поздравляли. С Новым годом все собираю, храню, и очень греет сердце, когда достаю, вспоминаю, как это было.
1: Может быть, даже вдохновение для эфира какое-то. Ну, естественно.
2: Куда же без этого?
1: Посмотрел, поковырялся, и обратно все сложил, и пошел на эфир. Илья Крылов с вами остается на всю предстоящую ночь. Прошу любить и жаловать. А я отправляюсь домой и приду уже в субботу в шоу «Вкрутую по-русски». С 9 до 11 буду с вами.
2: У тебя несколько дней для того, чтобы отдохнуть.
1: Да,
2: ну, денечек, да?
1: Да.

0: чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство решили разработать меры поддержки для торговых сетей на фоне нехватки топлива в регионах. Как узнал РБК, так хотят обеспечить стабильную логистику продуктов питания, а этим занимается Минпромторг. Среди прочего, могут временно отменить штрафы для грузовиков за превышение весовой нормы. Также для транспорта ритейлеров предложили организовать отдельные заправки. Причем в ведомстве официально говорят, что торговые сети не жаловались на дефицит топлива. Совет Федерации заморозил лимит выручки на упрощенке для уплаты НДС. Согласно закону, налог на добавленную стоимость не надо будет уплачивать при доходе ниже 20 миллионов рублей. Правило будет действовать до 2029 года включительно. Потом порог продолжит сокращать сначала до 15, а потом до 10 миллионов. Отложить снижение лимита решили, чтобы поддержать малый бизнес. Бюджет за три года недополучит около 250 миллиардов рублей. Минздрав обновил стандарт помощи пациентам с депрессией. Их будут лечить в течение всего календарного года. До сих пор, согласно правилам системы ОМС, регулярно проводились обследования только острых случаев заболевания. Особое внимание в стандарте уделяют немедикаментозным методам лечения, в частности, психотерапии. Однако, как пишет газета «Коммерсант», разработчики прогрессивного стандарта не учитывали нехватку специалистов в регионах и дефицит местных бюджетов. В Москве в последние дни недели ожидается постепенное понижение температуры, а в области, возможно, гроза. По данным «Метеоновости», в субботу ожидается до 26 градусов, в воскресенье столбик термометров не поднимутся выше 23. В начале предстоящей недели будет дождливая погода, температура ниже климатической нормы, может сохраниться до среды. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Спасибо, спасибо, спасибо, дорогая Мари Краймбрери, что каждую песню ты нам поешь, посвящаешь. Мы это слышим, чувствуем и с большой благодарностью. Ответно, конечно же, за усладу для наших ушей. И с цветами на твои концерты спешим, и милые подарки приносим. Да так, по сути, все артисты русского радио делают для нас, своих поклонников стараются. Всю душу вкладывают в песни, и нам в этом плане очень с вами повезло. Так что оставайтесь с нами, просто так, на волне русского. Дискотека «Авария» остаться приглашает. И я сейчас напомню, как меня зовут. Всем салют.
1: На русском радио Илья Крылов.

Пчелы очень любят мед, а кто в улей полезет без спроса, того жало ждет. Ну, если только у вас не своя пасека, а там вы прекрасно знаете, как с пчелками-тружницами обходиться нужно. Костюм защитный, штука такая специальная, из которой дым выходит. И кто-то баночку, а кто-то и бочку меда собрал, и сладкий урожай у вас на столе ложечкой, потом с чаем в прикуску, как говорят. Очень вкусно и полезно. Ну, в общем, кто сейчас чаевничает с медом, приятного вам. Ну и дальше медовые хиты на русском от Эмина, группы «Гости из будущего». Ну и сейчас дуэт с нами Анасти и Дима Билан.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: бывает, когда купишь мороженое летом не стаканчик, например, а целый брикет большой такой. И чтобы самому наесться, и близких угостить, накормить главной летней сладостью. И вот идешь домой, а мороженое все тает и тает, тает и тает. Пока дошел, в суп все превратилось. И уже надо в морозилку убирать, опять замораживать, чтобы хоть в какую-то более-менее аппетитную форму это превратилось. Ну ладно, это мелочи жизни, с таким мы точно легко справимся. Меня зовут Илья Крылов. Вы слушаете Русское радио, и сейчас у нас новинка. Особенно будет вам приятно ее услышать. Кто еще не слышал, познакомьтесь с этой песней. Внимание!
1: Новая песня на русском.

0: Где?
1: Где такие теплые мгновения вы можете найти? Ну, конечно же, здесь, на Русском радио. Тепло в каждой песне. Вспоминаем всегда с вами что-то хорошее. И особенно больше всего греют воспоминания юности, молодости нашей бесшабашной. Когда все было понятно, просто, и море по колено, и времени свободного вагон. Что хочешь, делай. Когда хочешь, не спи. Вот и сейчас мы спать не будем, потому что с нами юность и группа «Добро». Ну, а меня зовут Илья Крылов. Ставлю звук на всю вместе с вами. Соседи, пардон, простите.
2: Звук поставим.

0: боимся, блин.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

0: Одну ночь понятно, а если ночь плюс ночь, день плюс день, так и много чего вообще измениться может в корне не только в личной жизни, но и в творческой, если каждый день вы будете голосовать за эту новую песню группы Бис под названием «Таня, не плачь», то никто точно плакать не будет, а наоборот радоваться успехам, что выше и выше поднимается песня в золотом граммофоне русского радио. Сейчас 16 место, уже неплохо, уже хорошо, но может быть и выше, и круче. Голосуйте на сайте rusradio.ru, ну а завтра в пятницу узнаем, кому и какие места из артистов достанутся.
1: На русском радио...

И как ваши дела? Я, Крылов Илья, у вас, конечно же, спрошу. Как настроение? Ну и кому вы приветы будете передавать? Кого и с чем, если надо поздравлять? Мне тоже все это очень интересно. В столе заказов Русского радио. Через 14 минут все начнется. Но пока пишите на 8-916-003-105-7. Открывайте на своих телефонах и прочих мобильных устройствах странички Русского радио в ВК и Одноклассниках. И оставляйте сообщения там. Ты обещал.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На русском стартовал час ваших приветов и поздравлений. Меня зовут Илья Крылов. Всем большущий летний привет. Присылайте сообщение. Номер для всех русскородийных мессенджеров. Единый 8-916-003-105-7. Макс, Одноклассники и Контакт вам также помогут. Распечатываю первые письма. Илья, привет. Хорошего дня. Спасибо за эфир. Я Людмила из Уссурийска. Людмила, спасибо большое. Доброе утро, продолжает Людмила. Уважаемые слушатели, пусть это утро будет для вас ярким, радостным, а ваш день сложится самым наилучшим образом. Желаю вам отличного настроения, удачи во всех начинаниях и много приятных моментов. Продуктивной недели. Своим пациентам я желаю удачи. Артему Сорокину, Полине Жуковой, хорошего отдыха. Да, коллеги пусть отдыхают, скоро и остальные коллеги к этим коллегам присоединятся. Ну что, у нас тоже на русском радио время отпусков, так же, как и у вас. Илья, привет вам из Карелии. Мы с дочей отдыхаем. Пусть будет все хорошо. Большой привет передаю всей Карелии, городу Петрозаводску. На связи Дэн был. И еще вот такое послание я успеваю зачитать. Илья, доброй ночи. Привет родственникам в Костромской и Ярославской области. Надеюсь на скорую встречу. Вам, Илья, отличного эфира, настроя позитива. Все будет хорошо. Игорь, город Архангельск.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: просто в этой жизни нравится, делай. Нравится передавать приветы, поздравлять, пиши в стол заказов. Здравствуйте, Русское радио. Можете передать привет мужу и дочке Диле. Она получила диплом колледжа, от Розы было это сообщение. Сделано, дорогая Роза, обращайтесь еще когда-нибудь. Александра, девушка по имени Саша, пишет нам. Антону из Курска хорошей дороги пожелайте. А дальше перебираемся мы в Республику Беларусь, в Минск. Нас встречает Виктория Колесник. Доброй ночи, Илья. Хочу передать огромный привет компании «Асамедика», бригаде 1 и 2. Всем коллегам отличного настроения. Хорошо отработать ночную смену. Улыбнитесь, вы большие умнички. А также вам, любимое Русское радио, огромный привет. Вы лучшие, мирного неба над головой. Вика, спасибо огромное. Все тоже подключайтесь, кто еще не писал. 8-916-003-105-7. Макс, контакт, одноклассники. Все вижу. За всем внимательно наблюдаю.
1: Что слушает страна?

0: заказов русского радио.
1: Продолжаем общаться. Илья Крылов у микрофона. Здравствуйте, Илья. Огромный привет всем тем, кто находится на волне лучшей радиостанции «Русское радио». Оренбург не спит. Сегодня отмечаются сразу несколько праздников. Международный день спортивного журналиста. Поздравляем спорт-журналистов. И день собаки. Давайте бережно относиться к своим питомцам. Привет также улетает всем, кто мчит по трассе, не меняя волны. Ваш Алексей Власов из Степной Пальмиры, Оренбург. Спасибо вам, Илья, бодрой, доброй смены. Спасибо, дорогой друг Алексей. Доброй ночи, Русское радио. Огромный привет моим друзьям. Передайте, пожалуйста, Даниилу Иванову и Петру Анафричику. Все перемены к лучшему от Насти. Послание. Всем доброй ночки. Хочу пожелать легкой дороги моему любимому ежику. Я всегда рядом, даже если между нами километры. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь веселое от Манюньки. Было это послание. Сделаю.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Номер для сообщений в мессенджеры русского радио 8-916-003-105-7. Я, Илья Крылов, принимаю ваши письма. Написать также можно в Макс русского радио, ВКонтакт или Одноклассники. Привет, любимая русская, доброй ночи вам, позитивного настроения. Мы хотим поздравить нашу замечательную коллегу Татьяну Мустафину с прошедшим днем варенья. Хотим пожелать хорошего позитивного настроения, радостного рабочего дня. Тебя поздравляет коллектив магазина «Плюс» Петропавловск-Камчатский. Русское радио присоединяется. Татьяна Мустафина, вы просто очаровашка, такой же оставайтесь. Всем не спящим жителям поселка Федотово большой привет от Александра Калягина. И, конечно, слушателям спокойной ночи. Александр желает приятных снов, естественно, в компании с любимым русским радио. Дальше от Татьяны вижу послание. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет всем стоящим в очереди за ГСМ в городе Иркутске. Поставьте хорошую песню. Ну, поддержим, естественно, куда же без этого. Привет ночному Санкт-Петербургу. Желаю, чтобы белые ночи бережно хранили твою неповторимую эстетику, а каждый житель и гость находил здесь вдохновение и душевное тепло. Всем добра и душевного спокойствия желала Саима.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Продолжаем стол заказов. Илья Крылов с вами. Пишите на 8-916-003-105-7 во все мессенджеры Русского радио. Привет из Приморского края. Летит Приморский край с нами. Поздравляем коллегу Марину Романович с днем рождения. Желаем всех благ, наилучшего настроения, цвести и расцветать, как прекрасно здесь написано. Коллектив компании «Метис-комплект» города Артема с нами был. Заранее благодарим. И мы вас благодарим, что вы написали. Анна продолжает. Доброй ночи, Русское радио. Прошу передать привет всему городу Липецку, всем, кто работает в ночь, нашему магазину «Магнит», филиал Степана Ван. Светочка, немного нужно поднажать, и все будет хорошо. Анна. Так, доброй ночи, Русское радио. Большой привет Владу, Даше, Маше, конечно же, мне. От Алены Кулиш это было. Макеевка, Донецкая Народная Республика.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Два часа уже почти 37 минут в ночной Москве. Чтобы не было поздно, пишите прямо сейчас стол заказов. Сами понимаете, время летит, и туда-сюда и завершать стол заказов будем. Так что 8-916-003-105-7. Макс, Контакт, Одноклассники. Выбирайте, куда удобно, туда и пишите. Здравствуйте, дорогое, любимое русское радио. Я Вера, мы живем на даче и проводим время весело и с пользой. Прошу передать привет моей маме Ане, я ее очень сильно люблю, а также большой привет бабушке любимой Свете. Спасибо большое вам, всем ведущим компании «Русское радио». Привет, Вера. Вам тоже привет. Благодарим вас за теплые строки в наш адрес «Русской родиной». Город Москва. Карина к нам подключилась. Любимое, дорогое «Русское радио», большой привет передайте дорогому человеку Андрею Северюк. Я тебя люблю и скучаю. «Русское привет». Как же я люблю свою внученьку Мирославу Давыдову и внук Платона. Вчера собирали вместе малину, мои спят, ну а я вас слушаю. Всем большой привет. Это была бабушка Марина. Котик Сашка, такая подпись, любимой Натусе, передает привет. Я тебя очень сильно люблю, моя хорошая.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Аппетит и гости приходят во время еды. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Завершаю я, Илья Крылов, «Стол заказов» на Русском радио. И беру всех вас с собой в час новый. И дальше в ночь мы вместе пойдем. Привет, Русское радио. Большой привет Сергею Борисову, Марии Агиенковой, Игорю Гузенко. А также хочу передать большой привет в Южно-Сахалинск Владу Болдычеву. Всем ведущим Русского радио привет. Доброй ночи. Павел Сорокин из Москвы. Павел, вам тоже большущий от нас привет. Русское радио, поздравьте, пожалуйста, дочку с днем рождения. Анастасия, доченька, в твои 15 лет. Желаем всего, что можно пожелать. Самое главное – здоровья. И впереди у тебя 9 класс. Успехов в учебе и сдачи экзаменов. Твои родители, мама, папа, любим тебя. И от Алены большой привет летит Алине, Насте, папе. Он на работе, а мы сейчас на даче лежим. Вместе на кровати разговариваем, слушаем Русское радио. Спасибо вам огромное. И вам спасибо, что так вот время с нами вы проводите.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.